0: Релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
2: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы! Пусть сентябрь принесет нам бабье лето. Да подлиннее, да ведь?
5: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Du hast mich. Du hast.

0: «Арсенал». Новости.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Доброе утро. Россия закрывает генконсульство Германии в Санкт-Петербурге. Немецким дипломатам дали время до 18 сентября. МИД также закрывает в России центры имени Гёте. Командированные сотрудники центров должны покинуть страну до 13 сентября. Решение принято в ответ на аналогичные шаги Германии. На Урамаше, недалеко от строящейся магистрали, прорвало трубу с горячей водой и кипятком вчера затопило садовые участки. Екатеринбургская теплосетевая компания оперативно начала ремонт. Горячую воду жителям сортировки Уралмаша обещали вернуть сегодня к утру, пишет ЯДИ. В Екатеринбурге в общей сложности задержали 5 кандидатов от партии «Яблоко». Троим из них предъявили обвинения по статье о демонстрации запрещенной символики, пишет «Коммерсант». В Свердловской области православные верующие пройдут крестным ходом 190 километров из Алапаевска в Верхотурье. Как сообщили в Екатеринбургской епархии, Симеоновский крестный ход пройдет уже 18-й раз и продлится 11 дней. Верующие пронесут иконы небесных покровителей региона святой великомученицы Екатерины и святого праведного Симеона. Паломники стартуют 14 сентября. В пути сделают остановки в монастырях, храмах. Самым сложным участком станет Махнёва и Симеонова тропа, которой ходил сам святой Симеон из села Меркушино до Тагильской слободы, пишет агентство «Новый день». В Екатеринбурге 61-й и 80-й автобусы, а также троллейбус номер 25 временно сменят маршрут. Это связано со строительными работами на улице 40-летия Комсомола. Ограничения введут с 29 сентября по 13 октября, сообщили в мэрии. 25-й троллейбус направят по Малышево-Высоцкого. В обоих направлениях отменят остановки завода управления ЖБИ и 40-летия ВЛКСМ. Эти же остановки отменят и для обоих автобусных маршрутов. Объезд автотранспорта организуют по улицам Сыромолотова, Высоцкого, Сиреневый бульвар, Новгородцевый, пишет газета «Коммерсант». В России на фоне бензинового кризиса продолжается стремительный рост продаж гибридов и электромобилей. Спрос на такой транспорт за лето вырос на 23% год к году, а в августе на 71%, сообщает «Автостат». Доллар на вторник 86,19, евро 100 рублей 17 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт сибкалина.ру.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
2: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп «Северный город С», «Тарарун», «Лесилиса» и «Санлар». Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Рок-арсенал.
4: Доброе утро, доблестные арсенальцы. Да прибудет.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: реклама.
1: Не пропустите! В это воскресенье в Джойпабе живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Джойпаб Бенд. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, которые умеют создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Джойпаба. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
4: Рок-арсенал.

0: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Пусть сентябрь принесет нам бабье лето. Да подлиннее, да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Рок-Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Доброе утро. Число желающих проголосовать онлайн на выборах в Госдуму достигло уже 3 миллионов человек. Об этом сообщили в Минцифры, передает агентство ТАСС. Чтобы отдать свой голос онлайн, нужно зарегистрироваться на госуслугах для участия в дистанционном электронном голосовании до 14 сентября. Электронное голосование будет проходить в 32 регионах России без учета Москвы. Жители столицы смогут проголосовать на портале mos.ru. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Несанкционированная свалка продолжает гореть в районе Меги. Кварталы вокруг накрыл едкий дым. Горожане массово жалуются на сильный запах гари в районе Новомосковского тракта. Всему виной пожар на гигантской несанкционированной свалке. Она загорелась вчера. Туда выезжали несколько пожарных машин со спасателями, но потушить свалку до конца сложно. Залежи мусора и стройматериалов, которые уходят на глубину около 6 метров, продолжают тлеть, пишет Е1. Минпромторг России подал 2 иска к Уральскому заводу гражданской авиации на общую сумму 4 миллиарда 800 миллионов рублей. Оба исковых заявления зарегистрированы в картотеке арбитражного суда Москвы. Как пишет газета «Коммерсант», детали спора и основания для подачи исков пока не раскрываются. Завод в Екатеринбурге специализируется на разработке, производстве, ремонте, обслуживании авиатехники. Предприятие в том числе ведет работы по легкому многоцелевому самолету «Байкал» и турбовинтовому региональному самолету «Ладога». В Свердловской области реализуется новый проект по строительству жилья для врачей и учителей. Об этом рассказал губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. Работа уже идет в 3 городах. В Североуральске закладывают фундамент 5-этажного 20-квартирного дома. В Серове появится аналогичный дом. Готовность каркаса здания составляет уже 95%. Строительство завершится в следующем году. В Артемовском в рамках проекта комплексного развития территории возведут 5 малоэтажных многоквартирных домов, в том числе для учителей и медиков. Работа ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Российские кинотеатры могут прекратить так называемое предсеансное обслуживание. Эту схему используют для показа зарубежных фильмов, не получивших прокатного удостоверения в России. Зрителю продают билет на фильм, допущенный к прокату, а перед его началом бесплатно показывают голливудскую новинку. Но от такой практики кинотеатры могут отказаться. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек.
2: Информация на правах рекламы.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-00-11. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00. Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп. Северный город С. Тарарун. Лесилиса и Санлар. Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Держись, человечество, не кисни.
0: На рок-арсенале.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не пропустите! В это воскресенье в Joypub'е живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Joypub Band. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, который умеет создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Joypub'а. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». So, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООС «Заатлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина».
3: Доброе утро. В пятницу состоится очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Эксперты разделились на тех, кто прогнозирует небольшое снижение, и тех, кто не предвидит никаких изменений. Вероятность небольшого снижения ставки на 0,25% увеличилась на фоне замедления инфляции, считает глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, регулятор будет выбирать между сохранением ставки на уровне 14% и ее снижением до 13,75%. При этом ЦБ будет учитывать перебои с поставками топлива, дефицит кадров, ослабление рубля и предстоящую индексацию коммунальных тарифов. В Екатеринбурге заработали заправки «Лукойла», которые до этого стояли закрытыми. На прошлой неделе свердловские власти отчитались, что в регион начали поступать дополнительные объемы топлива на АЗС этой сети, но эффект будет заметен только через несколько дней. До этого основная нагрузка ложилась на «Газпромнефть», а «Роснефть» и «Башнефть» работали на увеличенных объемах. Впрочем, бензин появился лишь на некоторых АЗС «Лукойл», не на всех. По-прежнему заправиться не получится на улице Щербакова, на 8-м километре Сибирского тракта, Комсомольской, Блюхера, фронтовых бригад, пишет Е1. Мама 11-летнего мальчика, который получил ожог во вскипевшие вчера и сети возле Клевер-парка, рассказала о произошедшем. Дети играли в футбол во дворе на машинной. Мяч улетел за ворота, попал в реку. Компания юных футболистов побежала его доставать. Один школьник потянулся за мячом, поскользнулся и на секунду наступил в воду. В результате получил ожог второй степени. На ногах были прорезиненные футбольные бутсы. Кипяток залился в местах, где шнурки. На место сразу вызвали скорую. Ребенка госпитализировали в 9-ю больницу. Информацию о кипятке в реке также приняли в службе 112. Трое свердловчан выиграли в лотерею по квартире за 10 миллионов рублей. Об этом сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Всероссийской гослотереи. Розыгрыш состоялся 6 сентября. Один из счастливчиков купил билет на сайте, еще двое в точках продажи лотерейных билетов. Всего в тираже выигрышными стали 847 тысяч билетов. Было разыграно более 300 миллионов рублей. Из них свердловчане выиграли более 36 миллионов, пишет «Комсомолка». В детсадах России запустили проекты по приобщению детей к традиционным ценностям, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Стартовали проекты «Добрые игры» и «Орлята-дошколята», которые в доступной форме учат дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других, сказал министр. Доллар 86,19, евро 100 рублей 17 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
6: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
10: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Когда движение сопровождается болью, важно вовремя обратиться за помощью. Современное эндопротезирование для восстановления функции суставов. В клиниках «Здоровье 365» проводятся операции по замене тазобедренных и коленных суставов с использованием передовых методик. «Здоровье 365» – современное решение для полноценной жизни. Возможные противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом.
11: 10 часов и 5 минут в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете «Радиофорум» 104.5 FM. Начинаем разговорный интерактивный канал, который продлится около 4 часов. И начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
12: Доброе утро.
11: Максим готов ответить на любые ваши автомобильные вопросы, но для этого мы должны их получить. Присылайте их нам, пожалуйста, на номер +7 908 909 104.5 в текстовом формате, в любом удобном и нравящемся вам мессенджере. Это могут быть, кстати, не только вопросы, но и комментарии к тем темам, которые мы с Максимом непременно обсудим, и ваши дорожные заметки, наблюдения, всему рады. Пишите нам обязательно. Еще раз, +7 908 909 104.5. Но для начала, Максим, если ты не возражаешь, я хочу несколько слов сказать, подать, может быть, отчасти пример нашей аудитории. Сказать я хочу про лежачие полицейские на площади УПИ. Вчера эту тему вы с Павлом Рубцовым немножечко зацепили после того, как кто-то из слушателей написал. Так вот, я хочу рассказать о том, как
12: ты все видел,
11: их там установили. Да? Я специально проехал в эти выходные по площади посмотреть, и это произвело на меня неизгладимое впечатление. Значит, лежачие полицейские для борьбы с дрифтующими автомобилями положены так, чтобы дрифтующим не мешать. Ну вот представь, две пары искусственных дорожных неровностей, так это называется, да, ИДН, примерно посередине площади с обеих сторон шириной примерно в две полосы. Ну вот где автобусные остановки, понимаешь, да? То есть в центре воображаемый овал площади как был, так и остался нетронутым, абсолютно ровным, так же, как и остальная часть площади. Кроме самой серединки, где лежат по два лежачих полицейских. Ну и отсюда возникает вопрос, зачем все это было? Может быть, это не окончательная конфигурация. Может быть, что-то еще там планируется установить или положить и так далее. Но если это окончательная история, то, мне кажется, лучше разобрать и не вызывать недоумение с одной стороны, а смех с другой стороны. И, кстати, я еще обратил внимание, что вся площадь исполосовано буквально следами от автомобильной резины. Дрифтовали, дрифтуют, похоже, дрифтовать будут. Ну, пока погода позволяет. Ну, собственно, вот. Вот так это сделано. Что скажешь, эксперт?
12: То есть хотели помешать дрифтерам, помешали всем, кроме них, да, получается так?
11: Ну, получается так. Кстати, там еще один нюанс какой. Ты когда едешь, ну, собственно, вот по улице Мира, получается, ты можешь запросто эти лежачие полицейские объехать. Просто принимаешь левее, и все, и даже скорость можно не снижать. Что, мне кажется, безопасности как-то не добавит на этом участке.
12: Ну, не знаю, видишь, задумка-то была хорошая, в принципе, да, установить какие-то
11: неровности. Спасибо, Максим, это лучший комментарий из возможных.
12: Да, какие-то неровности установить, чтобы все
11: помешать. Хотели-то как лучше, как говорил Черномырдин, да?
12: Ну, да, а получилось, сами знаете.
11: Можно и не продолжать. Ну, в общем, это мое субъективное мнение, может быть, я что-то не понимаю, поясните, пожалуйста. +7 908 909 104.5, обязуюсь в ближайшие дни еще раз там проехать, посмотреть, может быть, что-то поменять. Ну и еще из моих наблюдений дорожных, улицу Первомайскую, перекрытую больше месяца уже, на участке от Толмачева до Карла Либкнехта, судя по всему, готовят к открытию. Техники там стало гораздо меньше, выкопанных ям больше нет, все засыпано. Правда, как бы это правильно сформулировать, в ремонтном порыве, вот, наверное, так можно сказать, сняли асфальт на всем перекрестке Карла Либкнехта-Первомайская, вот весь перекресток, да, ты понимаешь, вот весь этот квадрат огромный, из-за чего на проезжей части образовалась недружественная к подвеске ступенька глубиной сантиметров в 10, вот по моим впечатлениям. Ну вот не могут у нас бесшовно, бесступенно как-то вот дружественно к автомобилистам провести ремонт. И обязательно нужно как-то вот с экстримом легким.
12: Ну, давай надеяться, что все-таки заделают все это и будет, по крайней мере, зимой нормально перемещаться. На зиму все это не останется. Тем более, погода еще позволяет. Сезон дорожных работ, он до октября-то смело всегда.
11: До октября включительно.
12: Там дальше посмотрим, да, как оно все получится и произойдет. Вот, ну, надеемся, что откроют, во-первых, да. Ну,
11: а помнишь, обещали же до конца августа? Понятно. Где-то вот в начале сентября открытие.
12: Да.
11: Сегодня уже какое у нас число-то? 8-е.
12: Это уже 8-е, да. Вот, ну и надеюсь, что на перекрестке все это тоже устранят, все эти безобразия.
11: Ну, в целом, Екатеринбург сейчас активно готовится к фестивалю молодежи и студентов, который стартует совсем уже скоро, в эти выходные. Что-то мне подсказывает, что все ремонтные работы в центре, во всяком случае, и на тротуарах, и на проезжей части, должны будут в ближайшие дни завершиться.
12: Да, и многие еще надеются,
11: плиток,
12: что...
11: асфальтов и так далее.
12: Многие еще надеются, что к этому времени еще и бензин подвезут все-таки.
11: Что значит надеются?
12: Топливный кризис, он отступит.
11: Так вот смотри, мы сейчас с тобой про это и поговорим. Я только напомню для наших слушателей номер, куда мы ждем ваши вопросы, ваши комментарии, ваши дорожные наблюдения, впечатления. Присылайте все это. Плюс 7-908-909-104.5. Вот вдогонку про лежачих полицейских на площади перед УПИ. От дрифтеров, пишут нам, надо лежачие полицейские класть вдоль. Ну, а может и по диагонали. Вообще, во все стороны, абсолютно, да. Чтобы ползком там пробираться, теряя бамперы. Но еще раз, люди-то дрифтуют по центру этой площади. Вот еще раз, вообразите себе овал посередине площади УПИ. Вот с ней что-то надо сделать. Как-то огородить ее, неровности там, какие-нибудь бочки поставить, как это делают на парковках некоторых торговых центров. Тогда ситуация изменится. Все остальное, ну, это так.
12: Если поставить бочки, то это будет просто подарок для дрифтеров. Они же как в фильмах будут костры в них
11: сжигать. Будут их объезжать?
12: Нет, они будут костры в них сжечь.
11: Ну, какие-нибудь бочки, которые невозможно вскрыть, что-нибудь в этом роде. Значит, ты тут про топливо начал говорить. Смотри, в Екатеринбурге начали работать заправки «Лукойла», которые долго стояли закрытыми. Об этом пишет портал Е1, ссылаясь на своих читателей. Правда, бензин появился не на всех АЗС этой сети. Читатели пишут, что на «Лукойле» действует лимит в 40 литров, а заправиться через приложение нельзя. Ну, хорошо, если это действительно так, и то вперед. Я за последние дни проезжал мимо нескольких заправок «Лукойла», но вот на них как-то с дистопливом все в порядке, с бензином было совершенно никак. Может быть, ситуация поменялась резко в последние сутки-двое.
12: Ну, согласись, лимит 40 литров, он все-таки такой гуманный достаточно. Для большинства автовладельцев 40 литров – это более чем.
11: Ну, в текущей ситуации, мне кажется, это правильно.
12: Хватит и полный бак заправить.
11: Это
12: 20 литров.
11: Заправился.
12: Или, там, 10 литров. Да. В некоторых регионах, это уже проблема, действительно. 40 литров, это, можно сказать, что для большинства этого лимита и не существует.
11: Ну, это правда, я согласен, но во всяком случае это отсекает любителей заправляться в канистры, делать запасы, кто-то и перепродавать пытается, пользуясь ситуацией, поэтому, ну, как будто бы лимит обоснован. Я вчера заправился не на красно-белое, а на синее-белое заправки, и ты знаешь, должен сказать, что очередь была не такой большой, как на прошлой неделе, на позапрошлой неделе. Мне получаса хватило для того, чтобы добраться до вожделенной колонки. И, кстати, там лимитов не было вообще. Ну, во всяком случае, как-то я вот на этого не заметил. Так что, действительно, ситуация становится лучше с топливом. Во всяком случае, это мое наблюдение. На фоне всего происходящего екатеринбуржцы начали чаще заказывать канистры. В пунктах выдачи заказов появляется все больше канистр. Опять же, заметил читатель Е1. Вообще, надо сказать, какой стабильный источник информации. Кстати, Максим, раз уж заговорили, какие брать канистры?
12: Предназначены для топлива. Вот те и надо брать, они...
11: Что там прям цветов, написано на них? Это для топлива, разные, это не для конечно. Топлива. Это... Нет,
12: слушай, есть для пищевых продуктов, для непищевых продуктов. Для топлива отдельно там обычно обозначения идут, что предназначена канистра для залива именно топлива. Да? Это канистры, которые исключают появление статического электричества, которое достаточно опасно при заправке. То есть специальная маркировка там должна иметься.
11: На нее надо обратить внимание, правильно?
12: Конечно,
11: что это
12: конечно,
11: канистра да. для горюче-смазочных материалов, так, наверное, да, можно сказать?
12: Наверное, да.
11: Ну, хорошо, я, кстати, к нашим слушателям обращаюсь. Вы-то в условиях ажитации вот этой топливной прикупили себе канистру или нет? А может быть, у вас уже была заранее купленная для каких-то там своих целей, дачных, может быть, или еще каких-то, сейчас вы ей пользуетесь. А может быть, вы совершенно спокойно это все смотрите, заправляете в бак при возможности, вам этого хватает. Плюс 7-908-909-104.5. Максим, ты будешь смеяться, возможно, Ну, опять Е1 и опять со ссылкой на читателей. Я же говорю, это потрясающий источник информации у наших коллег. «Очень странные дела». Это фильм такой есть, и заголовок тут подобный подходит очень хорошо. «Водители столкнулись с необычной напастью», цитирую я, «на бамперах и решетках радиаторов после столкновения с насекомыми появляются плотные жирные пятна, которые с трудом оттираются даже на мойках. Один из автомобилистов снял пятна на видео». Видео есть, кстати, хотите, найдите на Е1, посмотрите. «Спросив, что это за паразиты». Далее цитата. «Комары попадают в бампер, и после них остаются жирные пятна. Это не на одной тачке, а на всех, которые ездят по городу. Они перед смертью масло напились, что ли?» Конец цитаты. В свою очередь, биолог Алексей Гилев, к которому обратились за комментарием, сказал, что комары тут ни при чем. Пятна оставляют более крупные насекомые. Например, бабочки или долгоножки. Правда, в чем природа масляных пятен от насекомых, он так и не ответил. Может быть, Максим, у тебя есть какие-то предположения?
12: Нет, слушай, в составе
11: масло вряд ли они перед смертью напились, согласись.
12: В составе насекомого могут какие-то там жирные компоненты присутствовать, в принципе, да, все зависит от ареала обитания этого самого насекомого. Но здесь, видишь, еще уникальная ситуация с очень высокой влажностью и способностью как раз во влажной среде размножаться всех этих насекомых, да, и поэтому их, может быть, намного больше стало. Ну, я думаю, что любой автовладелец знает, что летом, особенно если ты едешь на юг, да, где насекомые покрепче как-то, не хиленькие уральские комары, а такие здоровые, там, саратовские какие-нибудь, да, с руками, ногами накачанными. И всегда у тебя на лобовом стекле остается вот такой жирный слой просто. Почему многие на лето не заливают просто воду, да? Потому что вода в этом случае не справляется просто никак. Она размазывает весь этот жирный слой и становится еще хуже. То есть нужна какая-то более химическая фракция, смывающая жир, обезжиривающая поверхность, да? Вот, ну, здесь, по всей видимости, резко потеплело просто, да? Вот это все начало активно размножаться, там, выходить на улицу, и тут автолюбитель на своем автомобиле. Естественно, там этих бедных насекомых смывают. От комаров, соглашусь, скорее всего, вряд ли. Ну, что, представьте себе, комара там, да, ну, хилейшее насекомое просто. А вот что-нибудь такое, вот жучок какой-нибудь там, да, вот или...
11: Долгоножка, мне очень понравилось.
12: Ты знаешь, вот от саранчи какие следы остаются просто там, да, очень сложно отмывающие, но современная автомобильная химия вполне нормально справляется со всем.
11: Ну,
12: если даже с тополиными почками там справляется, да, современная химия, то уж насекомые точно возьмет.
11: Угу. А Никита нам пишет, вчера писал о том, что крайне глупая идея установить лежачих полицейских возле УРФУ, никакой речи быть не может для борьбы с ними, на дрифтеров никак не повлияет, не остановит, даже на конечной никто не пытается разобраться, автобусы снова испытывают трудности из-за припаркованных авто. И на эту же тему на площади УПИ поверх асфальта нужно положить большие бордюры с разрывами, чтобы можно было внутрь площади заехать, но эти бордюры шишки просто будут мешать ездить как угодно. Видишь,
12: да нет, технически
11: творческая начала, как у нас теплится здесь в эфире.
12: Так, конечно, можно и приподнять чуть-чуть там ту же самую центральную часть, сделав в нее заезды, да, допустим, и решить проблему. Но это все проблемы, решение проблем такое дорогостоящее. А вот искусственные дорожные неровности расположить в неком хаотичном порядке, либо поставить там дельнятры те же самые, помнишь, да, наверное, периодически.
11: Пластиковые столбики, кстати, есть, которые можно дельнятры называют. Пусть будет
12: они
11: так.
12: Они есть как раз. Вот их можно, в принципе, устанавливать. То есть разнообразие технических средств организации движения, оно достаточно большое, и еще весь потенциал не исчерпан на площади УПИ.
11: Угу. Вот нам пишут, канистра была для дачных целей, кроме того, что топливо нужно заливать в канистры для ГСМ, нужно еще и правильно их хранить. В квартире нельзя, от административки до уголовки в случае пожара, напоминает нам грамотный слушатель.
12: Ну, это легко воспламеняющие жидкости, да, которые нельзя хранить у нас в квартирах, действительно.
11: В городе, пишет Александр, всегда насчет мух было спокойно, а те, кто выезжали за город, сейчас покупают сеточки и вешают снаружи.

0: таким средством.
1: Вопросов возникает, но
2: смотри,
1: он как...
2: Смотри, речь идет о трех публикациях.
1: Вот, как он сам сказал Ура.ру порталу, что это публикации, которые сделаны несколько лет назад, в 2021-2019, а то есть 5 и 7 лет назад накопали огромный том. Как пишет портал Ура.ру, инициатором выступило общественное движение «Зов народа», обратившееся в Генпрокуратуру России с требованием провести проверку в отношении Константина Киселева по статьям об экстремизме и дискредитации армии.
2: Вот это очень интересная подробность, потому что в основном СМИ про «Зов народа»-то и не писали,
1: пишут, да,
2: кроме Ура.ру. Вот они, оказывается, по словам журналистов Ура.ру, выступили инициаторами.
1: Но что могло послужить вот этим, или способствовать обвинению, составлению протокола, что это некое упоминание сообщества креативных девушек и значок с начальной буквой фамилии оппозиционного политика. Пишут осторожно СМИ, понятно, Навального. Буква «Н», да, Навальный внесен до сих пор в список экстремистов и террористов. Просто буква «Н» послужила поводом для того, чтобы задержали и составили
2: одним
1: протокол.
2: Одним из поводов. Да. И сейчас неизвестно совершенно ни про дату, ни про время заседания суда. Все, что известно, по словам Константина Киселева, это то, что дело будет рассматривать Ленинский районный. Наказание предусматривает штраф до 2000 рублей, арест сроком до 15 суток или обязательные работы сроком до 100 часов. Но если суд признает Киселева виновным, он в течение года не сможет участвовать в выборах, как говорится, ЧТД.
1: Да, даже штраф, если назначат, то есть просто признание вины Киселева выводит его из вот этой электоральной гонки.
2: Так вот, после этой громкой новости посыпались и другие сообщения о других задержанных кандидатах.
1: Да, Шана Огни, кандидат в депутаты Заксобрания по Красноуфимскому округу, также была задержана. И вменяются там интересно. Интереснее гораздо, потому что там не просто вот эти вот буквы, а там еще и размещение художественных изображений, которые сгенерированы нейросетью с персонажами из фантастических миров, где присутствует пятиконечная звезда в круге.
2: Господи, пентаграмма. Да?
1: Вот. Силовики считают это сатанизм, который признан на территории Российской Федерации организацией террористической, экстремистской и запрещена эта организация на территории России.
2: Давай коротко про других задержанных. Владимир Собянин, например, кандидат в депутаты Госдумы по Серовскому округу. Александр Куделькин, который баллотируется пока еще по Верхесецкому району.
1: Его без протокола отпустили.
2: Ну, говорят так. Потом пятым стал Алексей Холодарев, который был еще заявлен третьим номером в списке «Яблоко» на выборах в ЗАГС Собрания. Но список, вы знаете, что, в общем, уже недействительный, что
1: кстати, тоже неизвестно. Вот Холодарев... Ну, есть два таких момента интересных. Собянина задержали на садовом участке. Приехали к нему в сад, там задержали и отвезли в участок. А Холодарев, про него информации нет, что именно стало поводом задержания. Остальных понятны, вот эта демонстрация экстремистской символики про Холодарева. Открыто, по крайней мере, я еще не нашел.
2: В 22-м году Холодарева штрафовали уже по статье о дискредитации российской армии. Арестовали по статье о демонстрации запрещенной символики. Так вот, а потом стало известно уже про шестого кандидата. Это депутат Думы Сухого Лога Владимир Севастьянов, который баллотировался по Асбестовскому округу.
1: Да, итого шесть. Явно тенденция. Намечается явно где-то в какой-то СМИ написало совпадение или какое-то
2: причем
1: действие
2: здесь,
1: специально.
2: Например, Севастьянов, что там было поводом, послужил репост, который был сделан еще в 2020 году, то есть представляете себе 6 лет назад. Вот такая история, пока 6, и самое показательное в этой истории то, что никто не удивился.
1: Никто не удивился, все ждали, вот прямо ждали, когда это произойдет, потому что напомню, что «Яблоко» сняли как список с выборов в законодательное собрание Свердловской области, одномандатники как раз вот эти перечисленные,
2: они оставались,
1: и оставалось ждать, когда какие-то меры будут приняты, потому что по всей стране примерно такое же и происходит.
2: И вопрос. Вопрос, как говорится, на засыпку, уважаемые слушатели и зрители. Вы с кем-то говорите на тему выборов? И под вопрос, входит ли в этот почетный список доверенных лиц ваши коллеги? Есть любопытное исследование, которое публикует портал «Газета.ру» со ссылкой на опрос сервиса

0: где работа.ру. Ну, я не знаю, насколько, честно говоря, это все репрезентативно, но есть такое исследование. Обсуждаете ли вы, спрашивали эти представители сервиса...
1: Ваши предпочтения на выборах ближайшие?
0: Нет, обсуждаете ли вы вообще выборы, выборы со своими коллегами? Так вот, 55%, что важно, не обсуждали с коллегами, не обсуждают и не будут это обсуждать. Делать. Абсолютно. Хотя большинство, 76 почти с половиной, говорят процентов, что нет, мы пока не обсуждали, но может быть,
1: потом
0: будет.
1: Ну да, вот в эти 76
0: будет,
1: вошли 55, которые не собираются обсуждать, а 21 примерно процент сказали, ну, возможно, мы еще и обсудим. То есть не исключили такую возможность. А 23,5% обсуждают вовсю с коллегами, за кого планируют голосовать.
0: А здесь, знаете, что любопытное в исследовании? Те самые аналитики, как их называют, аналитики, они, конечно, вспоминают про 29-ю статью Конституции, где гарантии свободы мысли и слова и прочее-прочее, но при этом говорят, что есть такая лазейка для работодателя, где работодатель может потребовать соблюдения трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка, и он может ограничить посторонние разговоры в рабочее время, если, по его мнению, да, эти разговоры мешают выполнению обязанностей. Там же негатив пойдет, эмоции
1: могут
0: пойти.
1: И при этом ссылаются эти же самые аналитики на исследование, которое было опубликовано, внимание, в Journal of Applied Psychology в 24-м году в американском журнале, который говорил, что да, присутствие при политическом разговоре коллег может вызывать негативную реакцию, негативный фон.
0: Это же какое издание у нас? Это же не российское издание.
1: Не российское.
0: Это у них вызывает негатив, а у нас
1: позитив.
0: Праведное воодушевление.
1: Да, и объединение, единство и радость.
0: Так, признавайтесь, вы с кем-то политику вообще обсуждаете, со всеми вытекающими? Я понимаю, что там дело-то может дойти до каких-то очень активных действий.
1: Бывает.
0: Да. Со стороны противоборствующих сторон. И, что любопытно, в этот список входят коллеги или нет? У нас здесь все по-простому, вы понимаете. Если уж мы в эфире это обсуждаем, конечно, мы и за пределами во время подготовки к эфирам это обсуждаем, и в принципе это обсуждаем, у нас
1: без
0: это принято.
1: Эфиров, да.
0: Да, и у нас, в общем, оазис в этом смысле доверие.
1: Да, но мы не делимся.
0: На радиостанции. А нам, у нас нет поводов драться, так уж, как я думаю, что вы и так без нас догадываетесь, у нас нет поводов драться, но, конечно, сплошь и рядом такие истории, когда люди либо не доверяют, не то что коллегам, они даже ближайшему окружению перестают доверять.
1: Просто на кухне уже не поговоришь, потому что и либо драка, либо мало ли что.
0: Ну, мало ли что, конечно, это все-таки исключение, будем надеяться, пока еще из правил речь идет о ближайших родственниках. Но многие люди просто, например, берегут своих пожилых родственников.
1: Это правильно.
0: Потому что есть у пожилых людей какие-то кирпичи, какие-то установки, благодаря которым они еще как-то психологически держатся на плаву. И любой психолог скажет, не нужно это выбивать, эту почву, пусть зыбкую, но все-таки почву
1: из-под ног. Если у вас пожилой человек, ой-ой-ой, какой разумный, рациональный, и просто поспорить, это нормально. А когда вот действительно кирпичи, как ты сказала, лучше не тормошить.
0: Пауль Зиберт, конечно, пишете с иронией, нечего же обсуждать. Да есть что, потому что многие люди, они стараются во время этих разговоров просто поддержать друг друга психологически. Вот зачем обсуждение.
1: Найти
0: не
1: своего,
0: то, чтобы предмет,
1: числе,
0: да. А, да, да, нахождение своих и поддержка. Психологическая. Нам, кстати, много пишут.
1: Да, да,
0: сейчас
1: да.
0: Мы почитаем ваши сообщения.
1: Оксана пишет. Пример Турции. Здесь происходит подобное с республиканской партией. Снимают глав районов и городов из этой партии. Недавно сняли главу нашего муниципалитета. Причина снятия каждого политика разные. А обсуждаете вы на работе-то?
0: Оксана, мы спрашиваем про
1: вот она продолжает, кстати, в следующем сообщении. Политику с коллегами иногда обсуждаю, но не часто, нейтрально. Работодатель с Украины, сотрудники из стран СНГ.
0: У вас там прям плавильный котел, Оксана.
1: Обсуждать политику, наверное.
0: Да.
1: Не понимаю, как можно не обсуждать выборы, столько всего перед ними происходит всегда. По крайней мере, разошедшиеся с дебатов ролики, я думаю, обсуждают все. Там есть такое, не у нас, к сожалению, в Свердловской области, а в разных...
0: К сожалению, к счастью, все-таки. Но, конечно, это дискредитация выборов. Еще нет такой статьи. Так вот, не исключено, что придумают после всех этих роликов. Мы даже не можем поставить в эфир вам звук, потому что там обсценная лексика. А это идет в эфире телеканалов во время дебатов. И люди, которые как будто бы претендуют на депутатство,
1: там
0: они изрыгают из себя прекрасное. Да.
1: Ульяновская область, насколько я помню.
0: ой, не только, ой, ребята, не только. Ну, в общем, это все гуглится,
1: да-да-да,
0: яндексится.
1: Если вам скучно слушать дебаты на радио УСИ, посмотрите вот такие вот ролики. Так, с 2014 года такие небезопасные для общения и обсуждения свели практически на нет, Ирен пишет.
0: Мы же сейчас говорим вроде как про ближний круг, если коллеги входят в ваш
1: коллеги
0: ближний
1: бывают, да.
0: круг, потому что я сталкиваюсь с тем, что мне рассказывают, что как раз не дай бог на работе как-то распространяться про свои политические убеждения. А где-то это просто не принято. Считается, что это как-то не очень этично.
1: Тут еще вопрос, когда ты в этот коллектив зашел. Если ты работаешь 10 лет в одном коллективе, ты уже понимаешь, с кем, о чем можно поговорить и кто каких взглядов придерживается. Тогда, можно лавировать. Своих уже все нашли. Со своими где-нибудь в курилке поговорили об одном, в другой курилке о другом и так далее. А когда вот коллектив, во-первых, большой и часто обновляется, там уже возникают проблемы.
0: Интересно, как к этому работодатели относятся, потому что, конечно, такие разговоры могут
1: привести,
0: сказаться,
1: да,
0: на результате, как ни странно. Ну, потому что конфликты на работе никому не нужны, конечно.
1: Абсолютно.
0: К другим мы сейчас темам перейдем. Уральский известный медиа-менеджер оказалась на арестованном научном судне профессор Молчанов на Шпицбергене. Это Мария Картуз. До марта этого года Мария была директором центра ТАСС на Урале. Вообще в Екатеринбурге человек очень известный. Так вот, уже несколько дней экипаж и пассажиры этого научного судна находятся, по сути, под арестом норвежских властей. Там два десятка россиян. Это участники экспедиции Русского географического общества, это журналисты и, внимание, так мило, участники первой арктической биеннале. Представляешь?
1: Биеннале.
0: Биеннале, да. Паш. Судно было арестовано по запросу украинского нафтогаза, об этом чуть позже. Угу. Так вот, Мария, ей огромный, конечно, привет, оказалась в числе пассажиров. Сейчас все эти ребята в гостинице Баренцбурга, это русский поселочек. Угу. Вот, они сейчас находятся, и Мария рассказала, что перемещения по территории острова не ограничиваются.
1: Это к Поморам ездит. Русское географическое общество же ездит,
0: это она
1: изучает.
0: Это «Сигнал Уралу», да, рассказала, например, корреспонденту «Урару». Она рассказала, что, давайте я процитирую Машу, «все спокойно, о нас заботится, и местные жители относятся к гостям тепло». Ну, там вообще-то еще раз
1: это русский поселок. Территория, да, территория.
0: «Наши мужчины ходят на рыбалку, сдают треску в ресторан и нам ее наивкуснейше готовят». В общем, не унывают. Я понимаю, что не все понимают, что это вообще такое. Шпицберген. Такой полярный архипелаг, северный ледовитый океан. В общем, далеко.
1: Далеко.
0: Самая северная часть Норвегии. Но там хозяйственную деятельность ведет не только Норвегия, а еще много-много
1: договор
0: лет Россия.
1: Договор был еще в 30-м веке.
0: В прошлом веке,
1: в общем, был договор.
0: Да,
1: в 20-м даже году, когда несколько государств могли вести на этой территории экономическую деятельность. В том числе Россия. Россия даже, как ты правильно сказала, построила там некоторые поселки,
0: общем,
1: некоторые заброшенные.
0: В общем, база консервированных, и третий Баренцбург, и живет.
1: Но вопрос-то не в том, что их арестовали, а в том, что арестовали судно. Судно не может уплыть, как я понял.
0: Суд-то да, никто никуда, не, как говорится, не идет.
1: Никто не арестован, ничего не случилось с теми, кто на судне был. Судно арестовано, судно стоит, им делать нечего.
0: А там непонятно, насколько это все задержится.
1: Вот это другой вопрос,
0: Наши коллеги с портала Архангельск онлайн, это 29.ru, чтобы ты не знал, что все городские порталы там есть. Там есть, там ребята работают. Они сделали интервью с сотрудником Архангельского университета Константином Зайковым. И он доктор исторических наук, и он просто рассказывает, что это за судно, что это вообще очень большая потеря, арест такого судна, потому что одно из средств доставки ученых – это такая инфраструктура, которая используется для проведения морских и наземных научных исследований. А сейчас в Арктике ведут исследования более 30 стран, отношения с Россией этих стран ухудшилось, и на ученых все это и так сказывается, а тут еще такое. И грустит Константин Зайков, доктор исторических наук, что сейчас могут исследования на стоп взять, а в «Коммерсанте» вообще большая статья под заголовком «Шпицберген заморозил профессора Молчанова». В принципе, по ситуации. Там, например, коллеги рассказывают, что удерживаются около полусотни человек, и российские власти, конечно, готовы опротестовывать как-то решение норвежских инстанций. Но там все очень и очень непросто, потому что, во-первых, это все случилось на днях распоряжением губернатора. А губернатор действовал по распоряжению суда. А суд как раз из-за, собственно, инициативы той самой украинской компании. Долгая-долгая цепочка, но смысл в том, что, как полагают эксперты, вся процедура апелляции займет от месяца до полугода, до полугода. Причем была похожая ситуация в далеком 2000 году во Франции, когда арестовали российский парусник Седов. Но тогда адвокаты, ну, послушайте, другое было время, адвокатам удалось в короткие сроки доказать незаконность ареста. Но сейчас эксперты говорят, знаете, в чем проблема? Норвежская сторона может упирать на то, что случилось коммерческое использование судна, фрахт под туризм. И если это докажут, то профессор Молчанов, это судно, может потерять иммунитет от ареста.
1: То туристическое судно не имеет права, потому что не научная деятельность. Все, в общем-то,
0: хотя
1: понятно.
0: Хотя там и научная,
1: но еще раз,
0: могут,
1: ты сказала про
0: могут,
1: украинскую
0: да,
1: сторону, показать. Которая, в общем, подала, да, вот в норвежский суд этот самый иск. Вспоминается сразу дело Бутягина. Примерно такая же ситуация.
0: Я
1: только...
0: знала, что он это скажет.
1: Нет, потому
0: он
1: что ждал, то же самое. Да? С украинской стороны в Польшу поступает запрос. Бутягина арестовывают. Потом он долго сидит. Это не так быстро. Там сколько он? Более полугода просидел в польской тюрьме. Потом, правда, обменяли. Но тут примерно...
0: Спасибо, что здесь не тюрьма, конечно,
1: да,
0: и
1: да,
0: даже
1: да.
0: в ресторан.
1: Это же, это же корабль. Это же не... Людей арестовали почему-то.
0: Они в гостинице сейчас, да, если да. что, в Баренцбурге. Ну, в общем, конечно, мы последим обязательно за тем, что там происходит. Тем более Мария Картуз не чужой для нас человек. Абсолютно, и для Екатеринбурга тоже. Кстати, простите за этот цинизм, но так уж случилось, петелька, крючочек, что у нас одна тема к другой прицепилась. Европейско-азиатские новости. Информационное агентство пишет о том, что Свердловская область обогнала Крым в топе популярных направлений внутреннего туризма.
1: Не просто так сообщили, это основано на словах президента Российского союза туриндустрии Ильи Уманского. Топ-10 самых популярных направлений возглавил Краснодарский край. Далее идут Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ставропольский край, Татарстан, Калининградская область, Свердловская область, только потом Крым и Приморский край. То есть мы на одну позицию обогнали Крым, а
0: не
1: Крым вообще с четвертой позиции в прошлом году съехал на девятую.
0: Хотя, знаете, нужно объяснять, потому что, казалось бы, Крым неспокойно, но в Краснодарском-то крае тоже очень неспокойно.
1: Там не такая проблема с бензином, с энергией и так далее. В Крыму не только проблемы с прилетами, да, скажем так, а то, что там еще инфраструктура пострадала так сильно, что электричество дает по несколько часов, что там
0: потому
1: воды
0: что
1: нет.
0: Потому что наши люди, они такие наши люди, что прилетов не боятся.
1: Да.
0: Авось, русский авось.
1: А вот,
0: едем.
1: А вот комфорт... Это уже другое. А, когда
0: вот
1: нет комфорта, да, тогда обращают внимание, и люди просто перестали бронировать. И на этом фоне Крым, естественно, туристическая отрасль просела довольно серьезно. На более чем наполовину.
0: Ну, смотри, мы после Калининградской области сразу же, хотя
1: да.
0: Калининградская область, конечно, это мега популярное место. Сейчас это просто, если и раньше...
1: А сейчас вообще
0: популярен.
1: Очень много людей туда ездят. И интересно, что мы таких толп туристов не наблюдаем. Вот я тоже рассказываю. Я не был в Калининградской области, но...
0: Как ты мог при живой мне,
1: ладно.
0: При фанатке Калининграда?
1: Но знаю живые рассказы, и твои, и там толпы туристов.
0: Иллюстрация. Ну вот это, конечно, минус. Лучше ездить, конечно... Да, у нас в Свердловской области, ну, есть небольшая разница. Ты знаешь, у меня подруга, которая привыкла к отдыху, например, в Европе, по высшему разряду. И тут она впервые, по-моему, впервые поехала в Калининградскую область. В каком она восторге? В каком
1: она восторге? В самом Калининграде была, наверное.
0: В самом Калининграде. И очень сжатые сроки, совсем немножко там было по времени у нее. Ограниченное время было. И то она в восторге. Она еще не объездила все эти прекрасные...
1: Санатории бывшие.
0: Да какие санатории? Эти городки чудесные, с потрясающей архитектурой. Такого больше нигде, наверное, не встретите в Калининградской области.
1: Там же природа.
0: Так, все, я ставлю многоточие.
1: Точка.
0: Но подожди. Про Свердловскую область я у наших слушателей хочу быстро спросить буквально минутку. На ваш взгляд, раз уж мы так обогнали Крым волею случая, Главная достопримечательность Екатеринбурга, в частности, Свердловской области в целом, которую вы бы посоветовали посмотреть?
1: Вот приезжайте.
0: Номер
1: к нам
0: один. Нет, на... не то, что мы прямо звали, нам самим бензина не хватает. Дело не в этом. Ну, просто вы считаете, это номер один. Если вы этого не посмотрите, вообще не говорите, что вы были в Екатеринбурге и в целом в Свердловской области. Пожалуйста, быстро напишите.
1: Да. +7 908 909 104.5 Сюда присылайте ваше мнение. Видеотрансляция во ВКонтакте.
0: Потому что, может быть, у вас какое-то будет более, так скажем, оригинальное мышление, чем у людей, которые, как правило, для туристов, для официальных делегаций составляют эти программки. У нас же впереди что? Международный фестиваль молодежи.
1: Да, 11 числа.
0: И на нем представят экскурсионные маршруты по Свердловской области. Там говорят, что эта программа 27 тысяч человек должна охватить. Это проект «Трос молодежи». Называется он «Больше, чем путешествие». И вот они продумали такие экскурсионные маршруты с привлечениями, конечно, наших екатеринбургских гидов. Ну что там? Конечно, выездные экскурсии в СССР, где будет креативный кластер на заводе. Там будет музейный комплекс автомобильной и военной техники в Верхней Пышме. Спасибо, как говорится, мы знаем... Все замечательно, но просто
1: хотелось
0: бы что-то
1: еще. Я бы туда, кстати, советовал съездить как раз.
0: А еще, вот то, что, возможно, считают организаторы этой программы, составители программы оригинальным. Уральский завод химического машиностроения. Ну, это для специалистов, конечно, в своей сфере.
1: А, ну, для молодежи, да. Куда же ее еще вести?
0: Ну, подожди, там разные. Молодежь разная бывает. Дом журналиста. В Екатеринбурге.
1: Чего?
0: Того. ЗАГС, собрание Свердловской
1: это
0: области. Администрация Екатеринбурга, ОГМК, арена и другие локации, как пишут в этом сообщении. Заметь, что-то я Ельцин-центра не вижу.
1: А
0: то
1: там
0: есть
1: рядом.
0: Я дом журналиста я вижу, а Ельцин-центр нет. Ну, в общем, такие точки притяжения. Может быть, есть, но здесь выдержка небольшая. Конечно, конечно, я думаю, что программа гораздо обширнее, нежели я сейчас вам озвучила. Что бы вы показали гостям Екатеринбурга, куда бы сводили в первую очередь?
1: Пишут, Ирен считает, что Ельцин-центр с прогулкой вдоль Исети, вот тебе Ельцин-центр, СК Ганина яма, музей военной техники.
0: СК – это наш слушатель.
1: Да, который не расшифровывает свое имя. Но
0: мы подозреваем.
1: И Вагран считает, что пешком по городу, благо компактный.
0: Пешком
1: идите
0: по
1: гуляйте.
0: Городу, я считаю, плотинка, без нее как? Обязательно,
1: нет,
0: в первую очередь.
1: Да. Только плитку уложат, и все будет хорошо.
0: Ну и последнее, о чем мы с вами успеем поговорить очень коротко, про Простоквашино. Простоквашино зима. Премьера случится в декабре. Это нет, мы не про старый советский мультфильм, это мы про новый фильм, простите, Сарика Андреасяна, который должен выйти 17 декабря. Все замечательно в преддверии Нового года, но прошла информация о том, что поскольку дистрибьютор «Атмосфера кино», а тот самый дистрибьютор в свое время, то есть совсем недавно, попросил кинотеатры отложить «Человека-паука» ради «Колобка», так он выпускает в декабре «Простоквашино зима», а дело в том, что... это случится за день до мировых премьер «Мстителей. Доктор Дум» и третьей части «Дюны». Из чего очень многие сделали вывод, о, ребята, фанаты «Мстителей» и «Дюны», не ждите.
1: Не ждите, потому что есть интервью.
0: И даже в новогодние праздники, скорее всего,
1: ждать
0: не
1: приходится. Не-не-не, вот есть интервью председателя Ассоциации владельцев кинотеатров, удивительная ассоциация, которая губит кинотеатры. Алексей Воронков
0: его зовут. Это твое оценочное суждение.
1: Мое оценочное суждение, мы помним вот этот скандал «Колобка» и «Человека-паука».
0: Поддерживает.
1: Хорошо. Я про кинотеатр говорю, а не про отечественный кинематограф. Так вот, он сказал, что вообще в принципе сейчас практика предсеансовых показов зарубежных лент в кинотеатрах может завершиться. Выход картин, которые ты назвала именно «Дюны» и «Мстителей», не запланирован, независимо от даты выхода отечественных картин. Простоквашино читаем. Они не выйдут в российском прокате ни в декабре, ни в январе, ни в феврале, ни в марте.
0: В смысле?
1: Вот он так сказал ТАСС. Потому что в лучшем случае, если российским компаниям удастся достичь каких-либо договоренностей с американскими организациями, ленты смогут добраться до российских зрителей не раньше 1 апреля. Предсеанс...
0: Это шутка?
1: Нет. Это интервью.
0: Ну, то есть
1: ТАСС.
0: Пираты, сетевые.
1: Почему я сказал про то, что они поддерживают кинотеатр? Ассоциация владельцев кинотеатров.
0: Ну, это его мнение. Я думаю, что, например, лобби кинотеатров может быть резко против.
1: Почему Человек-паук не учит людей и Колобок?
0: Да, это правда. Все на этом. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
0: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
1: Не переключайтесь.
2: Реклама. Радиофорум. Основано на реальных событиях. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Внимание! Говорит и показывает 104,5 FM. Работают все политологи и экономисты волны.
0: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104,5».
3: 16+.
4: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
5: Доброе утро. МВД за 7 месяцев этого года лишило гражданства свыше 1000 натурализованных лиц. 72% из них совершили преступление. В отношении еще 11% решение принято за неисполнение обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет. За действия, создающие угрозу национальной безопасности страны, приобретенное гражданство России прекращено у 10%, и 7% лишилось российского паспорта за то, что представили поддельные документы или заведомо ложные сведения при приеме в гражданство, объяснила официальный представитель МВД Ирина Волк. В центре Екатеринбурга сегодня в утренний час пик встали трамваи на проспекте Ленина в сторону УРФУ. По словам горожан, всех пассажиров высаживали на остановке «Оперный театр». В департаменте транспорта города сообщают, что кто-то забыл сумку в одном из вагонов. Из-за этого были задержаны маршруты номер 4, 8, а также 13, 15 и 16 трамвай. В Екатеринбурге 61-й и 80-й автобусы, а также троллейбус номер 25 временно сменят маршрут. Это связано со строительными работами на улице 40-летия Комсомола. Ограничения введут с 29 сентября по 13 октября, сообщили в мэрии. 25-й троллейбус направят по Малышево-Высоцкого. В обоих направлениях отменят остановки завода управления ЖБИ и 40-летия ВЛКСМ. Эти же остановки отменят и для обоих автобусных маршрутов. Объезд автотранспорта организуют по улицам Сыромолотова, Высоцкого, Сиреневый бульвар, Новгородцевый, пишет газета «Коммерсант». Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» в драматичном матче уступил челябинскому «Трактору» в первом уральском дерби сезона. Игра прошла накануне на УГМК-арене и завершилась со счетом 4-3 в пользу гостей. «Автомобилист» пропустил гол в самом начале. Уже к 7-й минуте «Трактор» вел 2-0. Во втором периоде забил и «Автомобилист», но завершился второй период со счетом 1-3 в пользу «Трактора». В третьем периоде екатеринбуржцы отыгрались и довели счет до ничьей 3-3. Исход матча решил овертайм, гости победили. Следующие 7 игр «Автомобилист» проведет на выезде. Команда вернется на домашний лед только 30 сентября, где сыграет против тольяттинской «Лады». Мошенники чаще всего звонят своим жертвам по вторникам. На этот день приходится каждый пятый звонок, сообщает РИА Новости со ссылкой на банковскую аналитику. Далее идут среда и четверг. К выходным активность аферистов снижается. При этом исключением являются целевые атаки с перспективой получить большой куш или психологическая обработка жертвы для совершения диверсии терактов. В этих случаях мошенники ведут человека безостановочно, в том числе и в выходные, предупреждают эксперты. Доллар 86.19, евро 100 рублей 17 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
2: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
6: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Культпоход.
8: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. Фестиваль.
9: Открытый театральный фестиваль «Свой» объявил свою программу. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 22 по 27 сентября. Уже в 8-й раз камерный театр Объединенного музея писателей Урала собирает моно- и дуэтные спектакли из разных городов и стран. В Екатеринбург приедут постановки из Армении, Саратова, Нижнего Новгорода, Рубцовска, Красноярска и Москвы. Специальным гостем фестиваля станет спектакль «Давид Сосунский» от Международного театрального фестиваля «Арм-Мона» из Еревана. 13 ролей в этом спектакле исполняет один актер – Армен Кушкян. В основе лежит средневековый армянский эпос «Давид Сосунский» в переложении классика армянской литературы Аванеса Туманяна. Режиссер Нарине Григорян использовала прием быстрого монтажа, при котором актер моментально переключается между различными образами, благодаря лишь отдельным деталям реквизита и элементам костюма.
8: Кроме того,
9: из Москвы на фестиваль приезжает дуэт-театр Петра и Елены Зубаревых «Дети Йорика» со спектаклем «Геройские анекдоты». А еще камерный театр «Среда-21» с постановкой «Капитал», не больше, не меньше, по одноименному труду Карла Маркса. Из Нижнего Новгорода привозят сразу 3 спектакля. Это «Запев Мадонны Спинеги», «Небесный топер» и «Говорит Москва». Красноярский театр «Вспышка» расскажет свой «Случай в лесу», а саратовский драматический сыграет спектакль «Петрополь. Часть первая. Шинель», получивший гран-при фестиваля «Свой» в прошлом году.
8: И еще.
9: Будут среди участников и кукольники. Театр кукол из Рубцовска сыграет единственный спектакль для детей в афише этого года. Это сказка «Едят ли ведьмы своих внуков?». Екатеринбург представят на фестивале камерный театр с премьерой прошлого сезона спектаклем «Дом», Коляда-театр с хитом «Между небом и землей жаворонок вьется» и Центр современной драматургии с психологической драмой «Магазин». Добавлю, что в этом году фестивальные показы будут проходить на нескольких площадках в Екатеринбургском театре кукол, в Колизее, в Коляда-театре и в Доме офицеров, куда камерный театр переезжает в сентябре на время ремонта в своем здании. Полную афишу фестиваля можно посмотреть в соцсетях камерного театра и на сайте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
2: В эфире «Юридическая консультация». Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
5: 11:07 на 104.5 радиофорум продолжается дневной эфир по вторникам после 11:00. Время юридической консультации. Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Андрей Винницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета. Андрей, добрый день.
10: День добрый.
5: Мы в прямом эфире, поэтому координаты напомню: +7 908 909 104 5. Посредством СМС и работающих мессенджеров на этот номер можно присылать и комментарии, и вопросы в сегодняшний прямой эфир. Трансляция юридической консультации на официальной страничке Радио Форум 104.5 FM ВКонтакте начинается. Нас там видно, нас там слышно. Вопросы и комментарии в комментариях под трансляцией юридической консультации. Так получилось, что все-таки из-за школьных линеек, старта учебного года и прочих обстоятельств не смогли мы 1 сентября выйти в прямой эфир, но, тем не менее, достаточно серьезные вещи у нас 1 сентября произошли в плане вступления в силу законодательных инициатив. Поэтому, наверное, давайте все-таки начнем мы с криптовалюты, потому что на уровне юридической консультации именно вот это вот самое вступление в силу закона, регулирующего оборот криптовалют на уровне государства, это, наверное, ну, самая такая по-прежнему важная тема, остается даже неделю спустя, потому что вступить-то все в силу вступило с 1 сентября. Вот объясните, пожалуйста, для кого уже все изменилось, а на кого еще будет распространяться переходный период, который у нас длится до 1 марта, по-моему, 27 года?
10: Слушайте, ну, во-первых, вступление в силу 283-го закона напрямую не связано с линейками школьными. Это всего лишь совпадение календарное и не более. И когда мы говорим про новый закон, наверное, несмотря на обилие разных положений и правил, многих волнуют ключевые моменты. Вот ключевые. Первый момент. Нужно ли переводить в холодные, из холодных кошельков, ну, как говорится, в регулируемую сферу российского контура? Есть такая обязанность или нет? И, в принципе, ее нет только в переходный период или ее вообще нет этой обязанности? Второе. Если, как говорится, как в том в детской истории, мама, меня посчитали, и вы пошли в российский контур, можно ли со счета сбиться и выйти из этого контура, как бы говорится, либо это билет в один конец в счетоводную систему всех наших сервисов государственных. Это второй вопрос. Третий вопрос, наверное, нужно или не нужно обладать статусом квалифицированного, неквалифицированного инвестора для операций соответствующих. Ну, наверное, четвертый вопрос, как быть с налогами, за что платится, и это, как говорится, фактор совершенно существенный. Ну, и все, что всегда в голове, а вот что, если что-нибудь не сделать из предписанного?
11: Будет?
10: Что тогда? А будет? А оно надо вообще или не надо? Ну, первый вопрос, наверное, самый важный, вот в тех положениях, которые вступают в силу, нет обязательного предписания переводить ранее открытые кошельки вне российского контура в российский, несмотря на то, что соответствующие предложения содержались в некоторых редакциях законопроекта, финальной редакции этого нет. То, что законным образом было приобретено ранее, может находиться в соответствующих средствах и инструментах учета. Я даже добавлю, было положение, что, как говорится, ради бога пускай находится, но вот защищать вы сможете только те кошельки, которые там продекларировали, например, перед ФНС. Ну, как говорится, раскрылись. И это положение тоже было подвергнуто проверке Конституционным судом, который обозначил, что если законным образом была приобретена криптовалюта, то не должно умаляться право собственности на соответствующий цифровой актив, и, соответственно, такие гарантии распространяются. Наверное, с точки зрения переходных положений, это ключевая новость, которая вот может существовать. А вместе с тем, вот детально тут разбирались в тематике соответствующие эксперты, если все-таки по тем или иным соображениям было принято решение переводить криптовалюту, ну вот, в российский контур, в учетный, то, пожалуй, все-таки это билет в один конец. И, конечно, сложно сказать, пока еще все не заработало, да, в окончательном виде. Но пока такого бесшовного варианта выхода из этого контура не просматривается. Поэтому уж все должны принимать для себя соответствующее решение. Что касается статуса квалифицированного, неквалифицированного инвестора, ну, примерно те, кто, наши уважаемые слушатели, сталкивались с работой на рынке ценных бумаг и приобретения статуса квалифицированного инвестора, все правила более-менее известны. И плюс-минус то же самое, как ограниченность соответствующих возможностей по обретению, в зависимости от того, есть у тебя статус или нет, и какими активами нужно здесь обладать. Ну, соответствующая информация, она более-менее доступна. Наверное, чувствительный вопрос, связанный с налогами. Здесь общий принцип ясен. Если есть доход,
11: должен быть налог.
10: Должен быть налог. Как говорится, две вещи, которые нельзя избежать в жизни: смерть и налоги. Поэтому вот если есть доход, в том числе по операциям с криптовалютами, это значит, что если в момент там продажи и выручки соответствующие возникает, налог платится. При этом применяется ставка, как в случае с операциями другими финансовыми инструментами, либо 13, либо 15%. Но здесь важный момент, на который бы обратил внимание. Налог платится, по идее, есть право на использование вычета, значит, учета в качестве затрат тех расходов, которые были понесены на приобретение. Поэтому столь важно, вот сейчас это подчеркивается, сохранять документацию, связанную с затратами, фактическими затратами на приобретение. И, конечно, вот этот вопрос, если это происходит в российском контуре, ну, тут плюс-минус все равно все цифровые следы, платежные агенты, расчетные операции, они плюс-минус сохраняются, тем более, что инфраструктура будет предоставляться банками с безупречной репутацией, да, и все эти моменты ясны. А вот если, например, криптовалюта была приобретена ранее, в холодных кошельках, за пределами контура, и, например, за активы, которые, ну, есть вопросы, да, то вот здесь могут возникнуть у отдельных категорий некоторые трудности, либо, скажем так, внутренние комплексы по поводу того, чтобы подтверждать...
11: Связанные с легализацией, да?
10: Да. И вы в точку смотрите, а что с расходами? И если расходная часть не подтверждается, то автоматически возникает вопрос, связанный с тем, что доходом может быть признано не вот сам по себе доход в виде дельты в экономическом смысле, а выручка сама по себе. Ну и, соответственно, тут каждый для себя уже должен оценивать свои собственные риски, свои последствия, а равным образом планировать какие-то операции по переводу, не переводу в российский контур соответствующих криптокошельков. Ну, а что касается ответственности, ну, коли за перевод такой прямой обязанности нет или пока нет, да, то здесь ответственности нет. А вот за неуплату здесь применяются общие правила. В этом плане ничего не изменилось. То есть не задекларированный доход, не уплаченный налог влечет общеустановленную ответственность, как и доходы от иных источников. Да, я еще сказал по поводу ставки-то налоговой 13-15%, но это, разумеется, для резидентов Российской Федерации.
11: Сейчас,
10: что касается нерезидентов, там ставка бодрящая 30%. Это вот такие базовые правила. Но мы понимаем, что с 1 числа только вступает в силу вот решающая часть, и где-то еще инфраструктура, она не создана, создается. Посмотрим, как будет работать практика, но в целом уже есть общее представление. И, ну, есть некоторое ощущение в экспертной среде, что сейчас выработаны такие компромиссные правила, имея в виду, что, ну, государству в текущем положении санкционного давления, ну, не есть выгодно обрезать возможности использования криптовалют как средства платежа, потому что это, как говорится, такая альтернативная финансовая кровеносная система. И здесь вот такой хрупкий баланс, он ищется.
11: А вот у меня вопрос, возможно, он будет такой очень узкий и специальный. Вот большая часть норм, там, определения, правила майнинга, требования к операторам, вот все это у нас уже действует с 1 сентября. У меня вопрос, на самом деле, в том числе про криптообмен, потому что, опять же, в информационном поле, когда сообщается о том или ином очередном крупном мошенничестве, выясняется, что криптообменники, они являются вот одной, являются одним из звеньев цепочки, которую используют мошенники, потому что туда ходят, либо, значит, вот приобретают эту самую криптовалюту, либо как-то вот добытое нечестным путем пытаются, опять же, легализовать в форме криптовалюты. Раз криптообменники у нас должны быть на спецучете, то есть они должны обязательно попадать в реестр, это как-то вот, ну, обелить, что ли, этот рынок с точки зрения того, что крипта у нас довольно-таки удобное средство для мошенников, для того, чтобы не только, то есть отдельная история — это сначала украсть то, что они украли, а вот криптовалюта, она как бы является вот той самой, не знаю, подушкой, облаком, туманом, в общем, куда эти деньги так вот прячутся, и потом их извлечь оттуда даже в рамках того или иного расследования очень-очень непросто.
10: Ну, криптообменники, я в ту меру своих компетенций могу судить, они есть там онлайн, есть офлайн.
11: Я говорю про офлайновые, в которые просто вот там в Москва-Сити не так давно была громкая операция, когда там всех подряд задерживали. Москва-Сити. криптообменник, совершенно физически существующий, куда можно ножками было прийти, принести чемодан денег, простите.
10: Не был.
11: А я только читала. Поэтому пересказываю вольно.
10: Ну, давайте в любом случае. Вот смотрите, сам по себе закон, он в первоисточнике занимает, как вы думаете, сколько страниц? 287 страниц.
11: Да, больше, чем закон о банкротстве.
10: Но это крупным разбором, таким разряженным шрифтом. 56 статей, переходные положения 55-е. Фактически вот только начинает все это действовать. Ну, давайте так. Все, что находится в офлайне и на территории, соответственно, Российской Федерации, ну, мы понимаем, что это центр там, финансовых операций должно подчиняться соответствующим требованиям. И все, что касается и учета, и операций, мне кажется, прежде всего и в отношении таких там точек были направлены регуляторные требования. Ну, и в том числе по противодействию.

0: Октября председатель Верховного суда.
1: Объем этих компенсаций, то уже и...
2: Продажу. Срочно идите.
3: Совершенно удивительные какие-то костюмы, которые сразу нас погружают и в эпоху, и в время, и слива.

0: Постепенно раскроем, да. Вертинского играют Евгений Толстов.
1: И Иван Филоненко.
0: И да. Иван Филоненко. А остальные роли играют актеры. Ну, вот тот состав, который я видела, это Владимир Фомин. Да. Многочисленные мужские роли. Альбина Дроздовская, Светлана Качанова и Ксения Коваленко. Плюс воспитанники детской студии при театре имени Разноглядова. Их у меня нет, к сожалению, в программке. Как их зовут? Прекрасных
1: да,
0: детей.
1: Зовут, да, Стася, Алина и Демьян.
0: Ага. А они тоже во всех спектаклях?
1: И у них меняются? Еще есть дубли, у них дубли еще есть другой состав. Да. Но дети совершенно замечательные. Играют.
2: Это чудесные ребята,
1: вообще,
2: да.
1: Конечно. Они создают такую неповторимую атмосферу.
0: То есть, получается, 9, да, героев?
1: 9 человек на
0: сцене. Да, а костюмов было сшито сколько?
1: Костюмов было сшито очень много, учитывая 2 состава, конечно, вот, и больше, точно больше...
0: 100?
1: Да, где-то около этого, я, наверное, сейчас уже потерялся.
0: Ну, можно от музыкальных номеров посчитать. Вот музыкальных номеров 20 плюс-минус?
1: 18.
0: 18.
2: Да,
0: 18.
2: А, потом еще убирали, да?
1: Да, но если мы возьмем еще какие-то лейт-темы, так скажем, вариации, то, конечно, их больше, их там у нас всего, наверное, если брать еще, добавляется номеров 7, вот, музыкальных каких-то полуимпровизаций, таких придуманных в процессе репетиций. А костюмов действительно очень много, и задача была, чтобы действительно была какая-то галерея, вереница разных персонажей, но не только с точки зрения костюма, но и с точки зрения актерского существования. И здесь вот я должен сказать, что это удивительные артисты, потрясающая вообще команда, конечно, творческая собралась, и никто не боялся ошибаться, и никто не боялся предлагать что-то то, что, может быть, но не сразу подойдет как-то. Но при этом вот мы очень точно нащупали вот этот вот способ существования, вот этот вот. Поэтому это такая замечательная совершенно творческая встреча состоялась. И хореограф, например, Евгения Турушкина, которая сразу тоже нашла общий язык с артистами. И мы решили сделать не свойственную для мускомедии танцевальную лексику в спектакле. Мы решили немножечко здесь пойти все-таки от эпохи, пойти все-таки от сути происходящего и передать и душевное смятение все-таки героя, потому что он проходит не просто через события, о которых мы рассказываем. Для нас очень важная задача была, чтобы зритель тоже прочувствовал, прожил все эти события, и тогда песни эти, они совершенно имеют другой вес, что ли, для восприятия. Они имеют другой градус восприятия, другой смысл. И через музыку, конечно, здесь это удается, мне кажется, передать разные оттенки душевных переживаний, смятений. И артисты очень точно это чувствуют и нашли уже, ну, как бы, такую хорошую особенность. Они сами внутри спектакля чувствуют нужный ритм, нужное настроение как бы сцены сами вот уже. То есть во многом тут было, конечно, такое коллективное сотворчество, чему я очень рад. Я очень рад работать с артистами. Это мой дебют в музыкальном театре, надо сказать. Первая моя встреча с артистами театра мускомедии. Вот.
0: Ну, как дебют в музыкальном театре? Был же Свердловский рок.
1: Ну, это больше мой концерт. Я тут больше все-таки как музыкант представлен. Это такая немножко другая история. Но именно вот спектакль музыкальный, где поющий артист на сцене, и который... у которого есть не только ресурс вокальный, музыкальный, но еще и драматического артиста. И здесь это не оперный театр, где только поют.
0: Ну, и в оперной тоже играют,
1: законы.
0: Конечно.
1: Здесь огромная еще, ну, можно сказать, почти половина в процентном соотношении лежит еще и на драматической игре. И артисты замечательно совершенно играют. Я просто в какой-то момент был так поражен, что они точно... Я говорю, вот, ну, вы знаете, вот нужно в вот эту сцену, эпилог, играть, как играли они у Хуцеева в фильме «Застава Ильича», вот Марьяна Вертинская. Вот манера совсем другая. Очень легкая, пастельная. Какая-то должна быть совершенно другая интонация. И сама вообще тональность всего спектакля, то, как говорят артисты, тоже было выверено в каждой сцене, потому что там меняется эпоха, меняется манера разговаривать, меняется, так сказать, немножко и ритм, что ли. Да, вот это.
0: Ну, я соглашусь абсолютно, меня больше всего поразила Светлана Качанова в том составе, который видела я. Ну, когда я сказала, что, ой, Качанова такая прекрасная, это ты еще не видела Ольгу Балашову, сказали мне на это, и сразу сразу же возникла

0: желание, конечно же, сходить и на другой состав. У Владимира Фомина тоже очень много преображений. Он за все мужские персонажи второго ряда, так сказать, отвечает. И раз вот мы говорим о сложившейся гармонии, то, конечно же, невозможно не спросить про Наталью Фатих. Художник видеооформления, то есть действительно декорации минимум, буквально столик гримерный, еще там какой-то столик, за которым чаю пьют, вешалка.
1: Бедный театр, это называется эстетика.
0: Но для зрителя это все же понятно. Это очень легко создавать вот эти все разные виды. Вот здесь Турция, вот здесь бушующее море, как море жизни, символизирующее. Вот здесь Китай, здесь Франция, здесь Америка и так далее. То есть это все очень легко сразу же создает и погружает. То есть зритель уже сосредоточен на актерах.
1: Да, и мы старались эпоху еще, конечно же, передать не только через способ существования артистов, а еще именно музыкально. И вот буквально в последние дни такой один из пазлов таких очень важных музыкальных сложился, китайская тема, которую вы предложили.
0: Да,
1: Платон.
0: Про китайскую скрипку я уже тоже наслышана.
1: И в этой теме, в этой атмосфере любви очень важно передать, что Вертинский нашел свое счастье, которое повернуло, поменяло его жизнь, и любовь, влюбленность на сцене на самом деле искренне играть очень непросто. И здесь, конечно, когда мы нашли ход именно вот музыкальный, все сразу сложилось, и артистам стало действительно тоже очень комфортно, что ли, в этом именно внутренне существовать. Mm. То есть тут взаимопонимание музыкантов, оркестра, я так скажу, вот, и с артистами, и с режиссером какое-то совершенно удивительное. Фатих, Наташа, мы с ней давно хотели, я хотел давно с ней поработать. Она аниматор, она мультипликатор, она занимается мультипликацией.
0: То есть она сама это рисовала?
1: Она все рисовала это сама. Да,
0: то,
1: она...
0: что мы видим на видео, на заднике, да, видеопроекции.
1: Да, и тут была идея, что это как будто нарисовал ребенок, как будто это восприятие все-таки ребенка, потому что сама задумка всей истории и всей структуры, и мотивов его, поступков его, она закладывается в самом начале спектакля, когда он маленьким мальчиком на дне рождения запомнил счастливую, смеющуюся, поющую маму. И потом всю жизнь он именно хотел встретить этот образ в других женщинах. И встретил его, опять же, в своей супруге, которую играет тоже та же актриса, которую играет и мама. То есть тут вот эти вот тоже знаковые очень переходы.
0: А это актриса?
1: Это Ксения Коваленко и Екатерина Мощенко. Они играют и Лидию Вертинскую в молодости, они играют маму Вертинского.
0: А мама Вертинского, она рано умерла.
1: Он да, рано да, Вертинский был совсем маленький, и он запомнил только, вспоминает какие-то обрывочные воспоминания. Но вот я решил, вот, чтобы выстроить это, все-таки все равно спектакль немножко здесь есть, художественное осмысление, художественное мышление. И вот я придумал такую сцену, где они с сестрой сидят на дне рождения, и вот он навсегда запомнил этот сад прекрасный. Летняя дача, атмосфера, чаепитие, и он захотел воссоздать именно эту мизансцену. И он стремился через всю жизнь именно к этому. И воссоздал ее. Все сбылось. И у него все мечты сбылись у человека. На самом деле это так редко, когда ты можешь за короткое время сценическое такие важные, глубокие вещи сказать именно и музыкой, и словом, и выразительными средствами, потому что рассказать историю артиста, прошедшего через тяжелые испытания, которые выпали и временные, и исторические, вдруг в конце становится абсолютно счастлив и признается себе в этом, и, улыбаясь, смотрит на этот мир и говорит, что да, мои мечты сбылись. И мы только можем действительно порадоваться и быть счастливыми от того, что мы можем соприкоснуться. Потому что, когда потом мы видим в эпилоге уже состоявшихся молодых Анастасию и Марьяну Вертинских, которые стали сниматься уже у Марлена Хуциева, которым сватается Тарковский, которая, значит...
0: Анастасия не может выйти на улицу после...
1: Да, Анастасия не может
0: алых на улице, парусов что... человека-амфибии. Да, да. Вот. Это тоже, ну, это так проносится. В принципе, ты это все знаешь, но это действительно так легко, такими набросками. И очень круто, что в конце фотография Вертинского. А я хотела, вот когда заговорили о Китае, да, о китайском периоде, угу. Китайская скрипка звучит в ансамбле Платона Газелериди. Где вы ее нашли? Она вообще это, в арсенале?
2: Это скрипач виноват. Владимир Желтовских. Он сказал, что есть такая, мы решили попробовать. Вот теперь ему хоть есть чем заняться, он будет заниматься на ней. Потому что инструмент на самом деле очень сложный. То есть, как бы он реально говорит, то есть сейчас нужно садиться за инструмент.
0: А у вас один состав в ансамбле?
2: В ансамбле, да. А где я вторых таких найду?
0: Ну, не знаю. В оркестре.
2: Только один. Один у нас, да, конечно.
0: Ну, и тогда еще о команде. Мы хотели, да, художник по свету Владимир Коваленко.
1: Володя Коваленко – замечательный художник по свету, с которым я работал давно еще в камерном театре. Мы делали заставы на Якорном поле. И он тоже очень точно, такими точными штрихами, что ли, какими-то взял сцену. То есть здесь очень важно еще в выразительном, в визуальном плане, не только в музыкальном, в визуальном плане тоже все гармонизировать с музыкой и с артистами, чтобы ничего не выпирало. А для этого нужно найти полутона. Потому что, например, в музыкальной партитуре есть какие-то диссонансы, есть даже какой-то, я бы сказал, музыкальный шум, который сложно назвать музыкой, да, кому-то, наверное. Но так или иначе, это создает очень важную атмосферу. И в плане визуальном именно Володя, конечно, это сложнее. Когда у тебя много-много-много-много всего, декорации, здесь есть возможности, снег идет, идут пингвины на заднем плане, значит, из кулисы в кулису. Еще летают бабочки, большие стрекозы, играет музыка. Это немножко другой жанр, другой театр. Здесь у нас все-таки, поскольку спектакль посвящен артисту, здесь еще и такая тоже проверка, экзамен, как бы у нас у всех, как бы у артистов на профессию. Вот. И я должен сказать, что, конечно, артисты с каким-то огромным увлечением, да, вот работают, и визуально все сложилось, то есть вот правильно подобранные, так сказать, пропорции, что ли. Наташа Фатих нарисовала замечательные, и Женя хореографию не перегрузила.
0: Турушкина. Скажем,
1: да, Турушкина.
0: Она не просто не перегрузила, она действительно, ну, вот эти вот...
1: Растворила ее, как бы, вот в спектакле, в режиссуре, вот можно сказать.
0: Ну, давайте скажем, что на сентябрьские спектакли все, они помимо сегодняшнего еще дня, еще 24-25 сентября, там билетов уже нет и давно. А в октябре на 16 и 26 октября...
1: Стремительно продаются, раскупаются билеты, поэтому успевайте.
0: Да, не медлите.
1: Не медлите.
0: Я редко, на самом деле, так говорю, вот безоговорочно, да, идите, идите и смотрите.
1: Нет, это правда, наверное, для любителей именно жанра и вообще
0: да, для тех, кто любит Вертинского, конечно, его Ариетки вот эти самые. Не бойтесь услышать их в другой аранжировке, в другом исполнении. Кстати, вот что касается песен Вертинского, вот во втором отделении, когда женское многоголосие, я вообще подумала, что это какая-то народная песня, если честно. Еще спрашивала за эфиром у Платона, а вот это вот добавили, да, это что за... Нет, это тоже, оказывается, Александр Николаевич Вертинский. Насколько спектакль выездной? Можно ли его возить на гастроли?
1: Я думаю, что он очень даже выездной, потому что было одно из, ну, не условий, а просьб театра, чтобы, поскольку сейчас театр в таком непростом положении, реконструкция большой сцены, и он такой сейчас будет вести немножко кочевнический образ жизни. Вот, мы тоже это учитывали, и мы, конечно, очень хотим, чтобы у спектакля была гастрольная жизнь, судьба. Он действительно, по-моему, вывозной очень даже спокойно, ну, с определенными, конечно, затратами.
2: Более того, мы же первый раз открыли сезон спектаклем на малой сцене и премьерой на малой сцене.
1: С обновленным зрительным залом.
0: Да. А, да, тоже, кстати.
1: Это, кстати, совсем другое дело, чем
0: убрали вот эти вот столики-ракушки.
1: Да, с диванчиками.
0: С диванчиками, да. Поставили просто кресло.
1: Теперь все равны в зале.
0: И за счет этого и увеличилось количество мест в зрительном зале. Их теперь 220...
2: 270. По-моему, на 50, по-моему, мест.
0: На 50 мест увеличилось.
2: То есть надо посмотреть, сколько раньше было.
0: Да.
1: Ну вот, я думаю, что таким спектаклем, посвященным именно выдающимся артистам, вот ты сегодня сказала про Цыганова в роли Образцова. Я очень люблю ставить спектакли, посвященные именно каким-то выдающимся личностям.
0: Ну да, история человека, опять же, на фоне эпохи, глобальных
1: событий. Да, я сам играл Бориса Рыжего вот в своем спектакле, сам делал спектакль про Абериутов, и для меня это всегда очень, ну, всегда очень такое интересное исследование тоже. И поделиться всегда этим со зрителем очень радостно, что для себя зритель сможет открыть такую выдающуюся фигуру, про которого вот правильно сказала Анастасия Вертинского. Вертинский – это бриллиант в короне русского искусства. И во многом этот спектакль в защиту русского искусства. Вот артист сам по себе, потому что он достаточно незащищен, он достаточно такое
0: ранимое
1: существо. И вот правильно говорит в конце Лидия Вертинская: талант требует охранной грамоты. Так должно быть. Но не всегда бывает. Вот мне кажется, что спектакль соткан из какой-то очень талантливой энергии всех участников. Он соткан именно из какого-то очень вот этого коктейля энергии актеров, музыкантов, всех, кто создавали его и открыли для себя. Артисты влюбились в Вертинского, я просто это увидел, и этой любовью поделятся со зрителем впредь.
0: Меня еще поразило еще такое обстоятельство, что в начале особенно эфира слушатели могли слышать, что Платон кашляет периодически, что к премьере прошел простуженный. Где вы там выступали, где вы простудились, где-то в Москве?
2: Ну, мы ездили в Москву. Ну, бывает.
0: Да,
2: бывает.
0: Да. Что сложные личные жизненные обстоятельства и у Евгения Толстого, и у, там, у Марии Виненковой. Тоже все непросто. У пресс-атташе театра Маши Миловой. То есть все это вот всегда на каком-то противовесе, что ли, вопреки во многом.
1: То, что вопреки, это вообще свойственно мне, наверное, как режиссеру. У меня все так складывается вопреки, и слава богу, и в этом есть своя режиссура. Вот. Но то, что это театр, в котором вот Вертинский спектакль, я имею в виду, этот, мы создали именно такой театр внутри этого процесса, где все захотели именно поделиться друг с другом вот этой какой-то частичкой, поддержать друг друга. Хотя, еще раз говорю, может быть, поначалу сама структура не была понятна всем. Это было как-то действительно для многих.
0: Платон подтверждает, кивает головой.
2: Да, подтверждаю.
0: Вот именно что...
2: Не сразу.
0: Из гримерки в гримерку. А Вертинский умер в гримерке именно до концерта?
1: Он умер в истории. После он отпел этот концерт все-таки. Ему стало плохо на концерте. Он отпел его, вернулся в Асторию, и там его не стало. Но вот именно 19 мая 57 года, вот этот майский день...
0: А правда говорят, что, ну, к вопросу о репетициях, что вы первые там чуть ли не полтора или два месяца даже ничего не пели, а только разговаривали с актерами?
1: Сидели. Ну, не полтора месяца, нет, это немножко преувеличение.
0: Преувеличение?
1: Мы всегда все старались гармонизировать. Мы старались как бы часть отдавать на вокальные репетиции, часть на драматические, часть на танцевальные. Просто, видимо, это люди, которые это сказали, наверное, они попадали только на наши разговоры. Но разговоров действительно было очень много, потому что мне... было тогда есть, наверное, чем поделиться. И очень ведь важно, чтобы режиссер всех заразил в хорошем плане, чтобы он всех правильно опылил, чтобы люди как бы поняли, что это, ну, не просто какая-то работа, нужно приходить на репетиции, там, играть. Не всегда артисту нравится то, что он играет, вынужден играть. А когда идет разговор о такой личности, как Вертинский, тут, конечно, нужно быть очень готовым, нужно быть очень подготовленным и влюбить в Вертинского и открыть его все-таки, не самовыразиться. Я считаю, что очень важно уметь открыть автора. Какими средствами, какими способами, это уже другое дело. Это уже вопрос эстетики, вопрос языка. Но то, что самое главное, все-таки раскрыть загадку автора, да, его.
0: А как детей опылял? Объяснял он Вертинского.
1: Я стараюсь вообще с детьми работать. И в камерном театре я вот делал заставу на Якорном поле, где дети играли. Дети замечательные артисты, если с ними найти общий язык и дать им точные задачи. А потом их очень роднит это с артистами, потому что артисты сами как дети. Они воспринимают во многом и незащищенные как дети. Вот. И поэтому, когда они вдруг перестали вообще что-то играть и стали собой, мы просто были настолько поражены вот этой вот простотой, легкостью. Они очень точно почувствовали это. И, конечно, их вот эта пионерская манера исполнения советская, которую добилась Маша Леникова в этом исполнении, она очень точно еще передает время само. Вот это именно то время. По манере вот именно того,
0: да, при этом есть. Мы говорим о песне «Доченьки». Да, одной из самых известных, да, тоже, да, у Вертинского. Ну, наверное, тогда последний вопрос. Вот про Утесова в начале разговора заходила речь, что это некая трилогия Козин, Вертинский, Утесов. Есть, да, уже какие-то наметки?
1: Ну, или... есть только наше большое желание, так скажем, страстное желание, потому что идея Платона воссоздать джазовое звучание утесовского оркестра, это потрясающе, мне кажется, потому что никто не знает, как Вертинский выступал, как Утесов выступал. Это было когда-то так давно.
0: Видеозаписи не сохранилось.
1: Сохранились, кино. Может быть, и аудио, но все-таки все равно такого качества записи они не передают.
0: Кино, пленки, в смысле, да, кинохроники.
1: Да, да. То есть это все-таки не американские студии звукозаписи, которые зафиксировали именно вот какую-то другую энергию. Вот. Ну и время немножко другое. И воссоздать этого главного, наверное, все-таки джазового, да, такого советского короля.
2: Безусловно, вот, да.
1: Нашей советской эстрады и очень-очень интересной тоже личности. Это тоже очень, мне кажется, интересный может быть такой ход повествования. Вот, потому что здесь есть тоже такой как бы миф об Утесове. Вот, но все сложнее, интереснее. Вот.
0: Тут, наработки, конечно, уже есть?
1: Какие-то есть даже идеи, наработки. Я очень надеюсь, что, конечно, мы эту трилогию вот завершим вот в таком, как бы, как и задумывается это. По крайней мере, нам это очень интересно, и нас это с Платоном очень как-то вдохновляет.
2: Музыкального материала очень много.
0: Опять придется отсекать.
2: Ну, кстати, да.
1: Но эти песни, опять же, сегодня звучат как-то, ну, необыкновенно согревающе, что ли. Вот песни Утесова, Козина, когда они вдруг опять рождаются заново артистами на сцене, то срабатывает такая, как уже кто-то написал, временная ловушка. Ты как будто оказываешься на этом концерте. Ты как будто вот тоже здесь и сейчас можешь испытать магию этой песни, этого исполнения.
0: Давайте вот на магии песенного исполнения закончим наш сегодняшний разговор, потому что мир все же несовершенен, время заканчивается. Еще раз всех зовем в Театр музыкальной комедии на спектакль «Вертинский». В октябре, вот я уже сказала, 16 и 26 успеваете за билетами. А в студии «Радиофорум» были в гостях создатели спектакля, режиссер и автор инсценировки Дмитрий Касимов и музыкальный руководитель спектакля и руководитель своего джазового ансамбля, который принимает участие также в спектакле, Платон Газелериди. Спасибо, что нашли время.
2: Спасибо вам огромное.
1: До встречи в театре.
3: Интервью на 104.5 FM. Экономика и бизнес.
4: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
3: Бизнес-статистика.
4: Свердловская область вошла в число регионов с бюджетным дефицитом. Об этом в интервью агентству ИАН рассказала профессор регионовед Наталья Зубаревич. В первом полугодии этого года дефицит бюджета в Свердловской области составил почти 9%. В соседней Челябинской области ситуация сложнее. Дефицит достиг примерно 16%. Но на фоне других регионов показатели Урала не являются максимальными. Так, в Волгоградской области дефицит достиг 27%, в Кемеровской – 25%. Суммарный дефицит бюджета всех субъектов России составил около 1%. Этот показатель сглаживается за счет крупных профицитов отдельных регионов, в частности Москвы и Татарстана, где профицит 11% и 21% соответственно.
3: Тенденции и прогнозы.
4: Объем поставок бижутерии на Урал вырос на 55%. Существенное увеличение поставок изделий из недрагоценных металлов фиксирует Екатеринбургская таможня. Если за 8 месяцев прошлого года инспекторы оформили 293 товарных партии, то за это же время 2026-го уже 455. Возросший поток недорогих украшений вызван увеличением в 2 раза числа новых участников внешнеэкономической деятельности, занимающихся ввозом и декларированием бижутерии. Спрос рождает предложение, поэтому рост поставок – это отражение поведения потребителей. Когда людям хочется больше разнообразия и гибкости в стиле, и при этом есть возможность покупать чаще, но дешевле, рассказал начальник таможенного поста «Малахит» Андрей Шилов.
3: Рынки, туризм и отдых.
4: Российский союз туриндустрии, Российская гостиничная ассоциация, Федерация рестораторов и отельеров предложили изменить механизм туристического налога. Планируется сделать его плательщиком туриста, а гостиницу – налоговым агентом, перейти от процентной ставки к фиксированной сумме за человека в сутки и вести инвестиционный вычет для отелей, пишет ТАСС. К инициативе присоединились крупнейшие гостиничные сети, операторы и управляющие компании российского рынка. Предложение направлено министру экономического развития Российской Федерации Максиму Решетникову. Сегодня плательщиком туристического налога является организация или физическое лицо, оказывающее услуги по временному проживанию. Отрасль предлагает изменить юридическую конструкцию. Плательщиком определить туриста, а гостиницу или другое средство размещения – налоговым агентом, который рассчитывает налог, взимает его и перечисляет в бюджет, отметили в РСТ. В Союзе также предложили выделять сумму налога отдельной строкой при расчетах с гостем. Таким образом, турист сможет видеть отдельную стоимость проживания и отдельную сумму налога. Мы не предлагаем дополнительного налога для туриста. Мы предлагаем изменить конструкцию существующего налога. Сегодня его плательщиком является гостиница, и в ряде случаев она фактически уплачивает его из собственного финансового результата. На наш взгляд, логичнее, чтобы налог, экономически связанный с пребыванием человека на территории, относился непосредственно к туристу, а средство размещения выполняло функцию налогового агента, подчеркнул президент РСТ Илья Уманский. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.

0: без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
1: Что такое свага?
2: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
3: Кто твоя бести?
2: А гэтсбингом хоть раз занимались?
3: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
4: Сегодня разбираем слово «нишевый». Пришло оно из бизнес-лексики. Так называли товар и не для массового покупателя. Вы наверняка слышали сочетание «нишевая», она же «селективная парфюмерия». Ароматы дыма, металла, молока, больничных бинтов, да чего угодно. Дорого на любителя. Нишевый может быть бренд, сервис и медиа, но уже далеко не только они. Со временем слово вышло за пределы маркетинга. Нишевым стали называть все, что выбивается из общепринятого. Нишевая музыка, нишевое хобби, нишевое кино. В 1964-м вышел документальный фильм Джона Палмера и Энди Уорхола «Empire», посвященный небоскребу Empire State Building. В кадре только здание, которое просто стоит. Фильм длится 8 часов. Вот вам типичный пример нишевого кино. Слово стало настолько популярным, что в августе 2026-го музыкальный проект «Это радио» и «Эвилай» выпустил сингл под названием «Нишевый».
5: Нишевый завтрак, нишевый чай, нишевый ящик, не включай. Нишевый подъезд, нишевый свет, нишевый сосед кивает в ответ. Нишевый шмот, нишевые тапки, нишевый балкон, где сушат нишевые майки. С нишевой купюрой беру нишевую булку, с нишевым пакетом гоню по переулку. Нишевый двор, нишевая лавка, нишевый день и нишевая давка.

0: нишевым может быть и человек. В молодежном сленге антоним слова «нормис» – обыкновенный. Примеры словоупотребления.
1: Ты правда коллекционируешь старые камеры? Ну, ты нишевый.
0: Или
2: я видела, как она читает книгу о разведении кактусов на Крайнем Севере. Зачем тебе с такой нишевой связываться?
0: Нишевые люди пьют спешлти кофе в заведениях без вывески, где бариста знает всех по имени. Слушают румынский джаз 60-х, одеваются на винтажных распродажах и учат мертвый язык исключительно ради того, чтобы когда-нибудь прочесть эпитафию на заброшенном кладбище. Они не такие, как все. Но, как это случается в интернет-культуре, слово, синонимы которого нетривиальный, немассовый и узкопрофильный, приобрело негативный оттенок. Нишевым стали называть того, кто пытается прослыть оригиналом, а на деле обыкновенный позер. Парадоксально, но нишевость настолько растиражировали, что она стала превращаться в базовый пакет настроек. И иногда в компании любителей хокку, которые носят шарфы летом и смотрят монгольское документальное кино, нишевым окажется тот единственный, кто засмеется над мемом с котиком из общедомового чата.
3: Не то слово. Место встречи. Ельцин-центр.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Концерты.
4: Концерт пианиста Германа Мархасина и декламатора Богдана Королька 12 сентября состоится в Ельцин-центре. Он называется «Гласность». «Гласность» – звуковой атлас эпохи перестройки и создания новой России. Музыкальный портрет постсоветского человека. Из какой музыки и каких слов складывается наша общая память? Музыка – легкие пьесы Валерия Арзуманова, отсылающие к великим композиторам-классикам и эстрадным песням, а также композитора-минималиста Филиппа Гласса, размноженный его коллегой Сергеем Загнием. Слова личные, неожиданно для всех, произнесенные с телеэкрана в новогоднюю ночь. Впервые в программе прозвучит музыка самого Филиппа Гласса и на бис в качестве приоткрытой дверцы из прошлого в будущее новая пьеса композитора Романа Цепышева. 12 сентября, начало в 19 часов, входной билет стоит 1200 рублей.
3: Мастер-классы.
4: Мастер-класс директора школы танцев «Танцуй с друзьями» Анастасии Андреевой. 12 сентября состоится в атриуме Ельцин-центра. Уличные танцы – это свобода, драйв, здоровье и просто отличное настроение. Программа не ограничивается каким-либо одним стилем. Она включает основы хип-хопа, паппинга, вейбинга и других стилей уличного танца. Мастер-класс рассчитан на начинающих и не требует специальной подготовки. Начало 12 сентября в атриуме в 12 часов. Вход свободный по регистрации.
3: Кинопоказ.
4: Показы фестиваля «Beat Weekend» пройдут в Ельцин-центре с 10 сентября. И фильм «Открытие» о Дэвиде Боуи представит Евгения Кузьмина, сооснователь бренда «Around», многодетная мама и эко-активист. Фильм был снят к десятилетию со смерти Дэвида Боуи и из довольно неожиданного ракурса. Это скорее история о том, как хамелеон поп-музыки справлялся с провалами, сомнениями и смертельным диагнозом и превратил свои последние дни в пронзительный прощальный альбом «Black Star». 10 сентября, начало в 19 часов, билет стоит 600 рублей, также показы состоятся еще 13 и 19 сентября.
5: И еще...
4: 19 сентября в Ельцин-центре будет показан гастрольный спектакль из Санкт-Петербурга «Like a Rolling Stone», автор и исполнитель Александр Савчук. Казалось бы, на сцене только артист со своим проигрывателем, который рассказывает о своих 90-х. Но все дело в том, как он это рассказывает и о чем. А еще зачем и как подобрана музыка. От музыки из фильмов Сергея Соловьева до Боба Дилана, Дэвида Боуи и Дорс. Название спектакля отсылает к легендарной песне Боба Дилана. Это спектакль меломанский, где кто-то будет радоваться совпадению вкусов, а кто-то открывать для себя новую музыку 30-летней давности. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
3: Место встречи. Ельцин-центр. В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские мастера
5: в истории России.
1: Отец и сын Черепановы, создатели первого в России паровоза. Ефим Черепанов родился в 1774 году в семье крепостных, приписанных к Выискому заводу, принадлежавшему Демидовым. Происхождение и работа отца, паденщика на заводе, не предвещали Ефиму будущее механика и изобретателя. Специального образования он не получил, но с детства живо интересовался мастерством, имея возможность наблюдать за тем, как устроено производство на заводе. Юноша привлекался к работе и в качестве помощника для мастеров, и уже в возрасте 20 лет сам стал меховым мастером. В этом качестве Черепанов по распоряжению Демидова вместе с другими мастеровыми отправляется в Петербург для оказания помощи в строительстве железноделательного завода на Карельском перешейке. А в 1801 он возвращается в Нижний Тагил. Росту среднего, лицом весноват, волосы на голове и бороде рыжие, борода невелика, глаза серые, отроду 26 лет. Было записано в пропуске Ефима. В этом же году он женился, а через 2 года родился сын Мирон, будущий помощник и соратник в инженерном деле. В отличие от земляка Ивана Ползунова, Ефим, а затем и Мирон Черепановы имели возможность наблюдать, как развивается производство не только в России. Зарубежные достижения в строительстве паровых машин внедряли на уральских заводах такие мастера, как Лев Собакин, который встречался с Джеймсом Уаттом. В 1820-м Ефим Черепанов на свой страх и риск создает свою первую паровую машину, которая приводила в действие токарный станок. А в 1821-м Демидов отправляет уральского мастера в Англию, где тот окончательно убеждается в необходимости внедрения паровых машин на тагильских заводах. Тогда же Черепанов увидел первую паровую машину, которая двигалась на колесах, но практичности ее не признал. По возвращению Ефим становится главным механиком нижнетагильских заводов и создает механические мастерские, которые позволили строить паровые машины для производства. В создании машин активно участвовал и сын Черепанова Мирон. В 1833-м Мирон Черепанов совершает поездку в Англию, где наблюдает в том числе работу паровоза Стефенсона. И, видимо, был так впечатлен увиденным, что после его возвращения на Выском заводе начали строить сухопутный пароход. Первый был построен в 1834-м, и о нем в горном журнале сообщалось. Сухопутный пароход, ими устроенный, ходит ныне в обе стороны по нарочно приготовленным на длине 400 сажень чугунным колесопроводам. Пароход их неоднократно был в действии и показал на деле, что может возить более 200 пуд тяжести со скоростью от 12 до 15 верст в час. И хоть судьба паровозов Черепановых была недолгой, само это изобретение сохранилось в памяти как свидетельство уральской смекалки и настойчивости.
3: Уральские мастера в истории России. Люди Урала. О наших выдающихся земляках.
6: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
7: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
8: Добрый день. На этой неделе в пятницу состоится очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Эксперты разделились на тех, кто прогнозирует небольшое снижение, и тех, кто не предвидит никаких изменений. Вероятность небольшого снижения ставки на 0,25% увеличилась на фоне замедления инфляции, считает глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, регулятор будет выбирать между сохранением ставки на уровне 14% и снижение до 13,75%. При этом ЦБ будет учитывать перебои с поставками топлива, дефицит кадров, ослабление рубля и предстоящую индексацию тарифов ЖКУ. Суд обязал природный парк «Оленьи ручьи» выплатить 2 миллиона рублей родителям мальчика, который погиб от укуса клеща. Как сообщили в пресс-службе судов области, трагедия произошла в мае 2024 года. Мама с сыном отдыхали в оленьих ручьях, мальчика укусил в голову клещ. В тот же день родители доставили ребенка в больницу, клеща удалили, ввели необходимый препарат. Однако через 2 недели у ребенка поднялась температура, его госпитализировали. Через месяц мальчик скончался. Суд взыскал с парка 2 миллиона рублей в пользу родителей, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге заработали заправки «Лукойла», которые до этого стояли закрытыми. На прошлой неделе свердловские власти отчитались, что в регион начали поступать дополнительные объемы топлива на АЗС этой сети, но эффект будет заметен только через несколько дней. До этого основная нагрузка ложилась на «Газпромнефть», «Роснефть» и «Башнефть». Работали на увеличенных объемах. Впрочем, бензин появился лишь на некоторых АЗС «Лукойл», не на всех. По-прежнему заправиться не получится на улице Щербакова, на 8-м километре Сибирского тракта, на Комсомольской, Блюхера, фронтовых бригад, пишет Я-1. В Екатеринбурге 12 сентября пройдет ночной забег «Лазер Найт Ран» в Шарташском парке. Мероприятие состоится уже в 11-й раз. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, а при получении стартового пакета предъявить удостоверение личности и медицинскую справку о допуске к дистанции, сообщили в мэрии. Стартово-финишный городок откроется в 7 часов вечера. В 19:30 стартует детский забег, в 8 вечера дистанция 5 километров и в 9 часов 10-километров. Новый Джеймс Бонд найден. Актер Гэри Олдман заявил, что продюсеры франшизы уже определились с исполнителем роли агента 007, но пока не готовы обнародовать его имя. На одном из телешоу Олдман выразил надежду, что выбор пал на его коллегу по сериалу «Медленные лошади» Джека Лаудена. Его в последнее время считали фаворитом букмекеров. Официальное заявление будет совсем скоро, считает Олдман. Последней картиной Бондианы остается «Не время умирать» 2021 года, где агента 007 в пятый раз сыграл Дэниел Крейг. Доллар 86.19, евро 100 рублей 17 копеек.
3: Информация на правах рекламы. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак. Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Внимание! Говорит и показывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
6: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
3: 16+.
4: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. У микрофона Маргарита Булакирская. Эта программа «Говорит и показывает». В студии политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. Алексей, здравствуйте.
9: Добрый день.
4: Уважаемые слушатели и зрители, мы начинаем видеотрансляцию. Идет она на странице радиофорум 104.5 ВКонтакте. Добро пожаловать. Можно сообщение либо туда, а лучше на номер плюс 7-908-909-104.5. Все мессенджеры работают, но все-таки лучше в Telegram или через СМС все это присылать, потому что таким образом я это увижу в первую очередь. Конечно, новость номер один – это задержание яблочников в Екатеринбурге. 6 кандидатов, 6 одномандатников в один день, включая Константина Киселева. Не будет одномандатников от яблока на выборах Госдумы и Заксобрания?
9: Будет, если будут, то их будет мало и в тех территориях, где они ничего не смогут набрать. А понятно, что база, основная электоральная база «Яблока» — это Екатеринбург. Поэтому, конечно, по Екатеринбургу в первую очередь и действуют, выцепляя кандидатов. А сколько там они наберут, условно, там и в деле, ну, это, если они вообще там выдвигали кого-то, это понятно, что там будет минимум, и там никто не боится. Я далек от мысли, что яблочники хоть где-то, хоть в одном округе могли бы победить, безусловно, нет, но понятно, что даже если они там, условно, 15% бы набирали, это неприятно для власти будет, и, в общем, они страхуются от этого результата. Но еще раз, я уверен, что ни в одном из округов яблочники на победу не претендовали, но могли бы испортить там красивую картину. Поэтому вот в Екатеринбурге их убирают с выборов.
4: Ну, со своей стороны они все-таки претендовали. Вы имеете в виду то, что на практике они не прошли?
9: Ну, на победу, на победу, да. То есть, ну, чтобы победить в округе, нужно набрать больше, чем кандидат от «Единой России». Все-таки, мне кажется, у «Яблока» таких шансов не было. Даже в Екатеринбурге они никогда... Я вообще не помню, когда они тут побеждали по округам. Последние 15 лет точно нет. Но еще раз, да, 10-15% это уже был бы показатель, про который бы все начали бы писать, говорить.
10: А последние 15 лет чуть-чуть другая была ситуация. Но зачем сочинять было такую громкую историю сначала с отменой регистрации списка, потом с задержаниями, когда можно было просто не регистрировать, и все?
9: Есть две версии. Одна не конспирологическая, другая более конспирологическая. Первое, что, ну вот, решение было принято после регистрации. Ну вот сначала как бы вот зарегистрировали, давайте посмотрим, а дальше решим. Ну вот решили. А вообще, когда мы обсуждали перспективы, партия «Яблоко» еще до выборов, да, говорили, что есть два сценария. Либо их снять по суду, либо по одному начать задерживать кандидатов и через вот этот вот...
10: В общем, сбылось все.
9: Сбылось все, да. Я думал, что какой-то из одних вариантов будет реализован, были реализованы оба варианта. Ну, в общем, просто в какой-то момент было принято решение, что яблочников на выборах быть не должно. Возможно, это было решение принято после того, как небезызвестные силы в эмиграции выступили в поддержку этой партии. Вполне возможно. И второе, более конспирологическое, такое, как у нас любят теории заговора раздувать, что это все делается специально, чтобы как можно сильнее разочаровать избирателей. Чтобы избиратели от злости не пошли на выборы.
10: То есть сушка-явка.
9: Да, что это такая сушка-явка? Потому что если бы сразу не допустили яблочников, или бы они вообще не выдвигались, ну, люди бы просто выбирали из тех партий, которые есть, и все. А сейчас
10: то есть
9: сначала...
10: таким образом люди, которые
9: уже
10: за
9: хотели,
10: яблоко,
9: да,
10: их они... стратегия должна быть наоборот, получается, прийти на участки, и там уже не важно.
9: Ну, получается, да, но до этой же мысли еще надо дойти, и людям как бы, чтобы вот... Это уже сложно. А здесь первая реакция, ну вот наших, значит, я хотел за яблоко, их сняли, я не пойду на выборы. И многие люди на этом свою цепочку рассуждений остановят, и таких людей будет немало. Потому что, в отличие от нас с вами, большинство избирателей, они не склонны, да, сидеть и там часами думать о политике, строить какие-то стратегии.
10: В переводе с Шабуровского большинство нормальные люди.
9: Да, да, нормальные люди, которые вот, ну, как бы есть выборы, да, подумал там 5 минут за кого голосовать, пошел, проголосовал, или вообще, как многие делают, собственно, на участках определяются. А те, кто хотел за яблоко, понятно, что случайные люди за яблоко не голосуют. Да? Это те, кто каким-то образом замотивирован, да, кто все равно имеет какие-то эмоции по поводу российской политики, и которые вот на фоне вот того, что происходит сейчас, они решили, что ну вот я за яблоко. А сейчас бац, яблоко сняли, тут сняли, тут сняли, тут кандидата нет. И эти люди решат просто не ходить на выборы, что, чем они, конечно же, обрадуют Единую Россию, потому что неучастие их выборов, оно там, в конечном итоге повышает процент, относительный процент Единой России.
10: Ну что, отдельное бурление у новых людей. В Екатеринбурге они сняли с выборов в Свердловское заксобрание кандидата Юрия Митина,
9: да,
10: который до этого жаловался на давление, что его заставляют снять свою кандидатуру, якобы, что ему угрожали проблемами с военкоматом. Зачем было Митина снимать?
9: Не самый широко известный популярный политик, он, собственно говоря, вот про него узнали только сейчас.
10: Благодаря этой,
9: да,
10: новости.
9: Да, на фоне этого его еще называют, не знаю, правда или нет, зятем бывшего Курганского губернатора.
10: Ну, в этих наших телеграм-каналах.
9: Но правда или нет, я не знаю, честно, вот я его тоже фамилию слышал только сейчас. Ну, я зачитал списки кандидатов, да, но как-то отдельно на Митина не обращал внимания. Здесь, опять же, есть две версии. Это версия, которую, собственно, выдвигает сам Митин, что вот он пошел от новых людей, что ему сказали, дали карт-бланш, веди кампанию как хочешь, там, давай мы с тобой. Он якобы начал кампанию, развернулся, а он участвует в Кировском округе, он как одномандатник и лидер территориальной группы. Тут вся, в общем, загвоздка в том, что там же участвует и глава Екатеринбурга Алексей Орлов, как лидер территориальной группы. То есть чисто теоретически, да, этот Митин как бы отнимал голоса у Орлова, ну, снижал процент, который бы за Орловым, ну, за список Единой России во главе с Орловым.
10: Но это тир-группа.
9: Да, ну, он ушел и как одномандатник, и как глава, да, территориальной группы. Понятно, что в любом случае, да, он как бы претендовал давал на то, чтобы там больше процент, да, за территориальную группу, но раз больше процент за одну партию, то за другую партию
10: там меньше. С этим понятно.
9: Вот.
10: Так,
9: он говорил, что вот я такую хорошую вел кампанию, что меня заставляли сняться, я сняться не хотел, ну, меня, в общем, партия «Новые люди» в итоге сняла принудительно. Партия имеет право любого кандидата в любой момент снять с выборов. А есть вторая версия, которую вчера начали так, пропихивать. Не вчера, даже несколько дней назад в различных информационных ресурсах, что якобы этот кандидат сам ходил и предлагал за там, определенное вознаграждение сняться. Что вот я вам сейчас мешаю, а вот могу не мешать, и мне что-то, значит, за это положено. И новые люди решили, в общем, от такого кандидата избавиться, который, в общем, себя нехорошо вел. Где правда, я не знаю. Бывают кандидаты и такие, бывают кандидаты, которые...
10: Очень серьезное какое-то обвинение, достаточно без пруфов, что называется.
9: Ну и то, и другое. У Митина тоже ведь пруфов нет, да? Мы имеем, в общем, слово против слова. Да? Он говорит, ну... Мы точно так же можем ему не верить, а можем верить и считать, что это действительно. Но опять же, это не какой-то известный общественный деятель. Ну, вот как Константин Киселев, да, мы все знаем Константина Киселева, да, по-разному там кто-то к нему относится, но мы все знаем, да, он известный очень политолог, политик, общественный деятель в Екатеринбурге. А тут, в общем, неизвестный общественный деятель, который вдруг сказал, что я стал так популярен, что меня заставляют
10: снять. Факт остается фактом. В этом одномандатном округе номер 8 без него остаются, ну что, 5 кандидатов, смотрю, «Единая Россия», КПРФ, «Справорос», ЛДПР и я. Яблоко Владимир Собянин пока здесь значится.
9: Пока, но его...
10: Это пока. Ну, значит, возможно, и 4 их.
9: Да.
10: Мушкетера останется. Ну, получается, новые люди вообще без своего кандидата здесь остаются.
9: Да, но по округам у них все равно нету шансов. По округам у новых людей нигде не было шансов. Да, но у него, возможно, был какой-то шанс пройти по территориальной группе. Но, опять же, очень сложно говорить, реальный бы это был шанс или нет. По кругам там нечего ловить в любом случае. То есть у нас, если где-то и пройдут по кругам, то коммунисты, может быть, где-то в территориях или там в Чкаловском районе, и то не факт. У новых людей шанс только по спискам, по территориальным группам. То, если они в целом покажут очень хороший процент. Поэтому говорить, что вот этот Митин, он просто одной ногой уже был в ЗАГС собрания и почти депутат, я бы не стал. Это вот, ну, такое надувание щек с его стороны. Поэтому здесь все очень нужно, да, делить на два, когда он говорит, что он так стал популярен, что его, значит, заставили сняться. Но с другой стороны, а могла ли партия принудительно снять кандидата по звонку сверху? Ну, конечно, могла. Да, это, в общем, партия «Новые люди», тоже иллюзий никаких быть не должно, если им позвонили и сказали снять, они, безусловно, возьмут под козырек и снимут. Поэтому здесь каждый может выбрать ту версию, которая ему нравится.
10: А, кстати, в чем-то схожая такая ситуация в Краснодарском крае, и по набору версий, кстати, тоже похоже. Там руководство партии решило отстранить от выборов своего же кандидата, тоже по одномандатному округу, бизнесмена Александра Барашкова. И он вообще обиделся, он заявил даже о своем выходе из партии в своем телеграм-канале. Называет однопартийцев такими словами, что мне право же, господа, да, неловко их употреблять лучше в эфире. Будем, там да, самое вежливое — предатель, остальное не буду. Написал, что сожалеет о средствах, которые потратил на избирательную кампанию, лучше бы на СВО отправил. Там очень невнятная официальная причина снятия озвучена. Якобы он не отправил в Москву образцы своей предвыборной агитации и список наблюдателей. Но там есть и неофициальные версии.
9: Ну, кандидат на местах, например, может не понравиться местной администрации, и она каким-то образом...
10: Там есть свой департамент внутренней политики, якобы он потребовал организовать независимое наблюдение на избирательных участках.
9: Может быть, да.
10: Кто это говорит, это потому что главный конкурент у него депутат ЗАГС Собрания из «Единой России».
9: Все может быть, но мы понимаем,
10: точно
9: что
10: так же,
9: могли точно так же, да, воспользоваться какими-то связями, да, и повлиять на там, федеральное руководство партии, чтобы они этого кандидата отстранили.
10: Но там скандал более серьезный,
9: здесь,
10: потому что это Госдума, директор компании,
9: это,
10: которая производит
9: дроны. Да.
10: Дрон, знаете, как называются его дроны?
9: Я видел.
10: Дрон-детектор Юрка.
9: А, Юрка. Ну, там его компания называется Гагарин, что ли, в этом.
10: У него телеграм-канал, да, Гагарин.
9: В общем, что-то в этом духе, да. Поэтому, опять же, здесь можно говорить про партию «Новые люди», потому что у них не так много реальных сторонников и каких-то там влиятельных деятелей на местах. Ну вот у нас вот в Свердловской области, возьмем пример, да, кто вот знает. Да, мы знаем депутата Ранта Краева, мы знаем главу отделения Ирину Виноградову, ну, в общем, и все. И поэтому, чтобы составить списки, им приходится звать людей со стороны. Да, не свой партийный актив, а каких-то людей со стороны, которые, ну, в общем, попутчики. И когда вы набираете людей со стороны, конфликты на самом деле неизбежны, потому что люди с разными приходят бэкграундом, с разной мотивацией, с разным стилем поведения, который может потом оказаться, что совсем не совпадает с тем стилем, который партия от них ждет. И на самом деле то, что таких конфликтов не так много, это еще неплохо. Потому что могло быть достаточно, ну, их еще больше. Я вспомню, на прошлых выборах у нас здесь «Справедливая Россия» прям много кандидатов сняла, потому что они в какой-то момент просто поссорились, в том числе известного боксера Егора Михонца, вот просто он начал, вот поругались. Вот не сошлись характерами, поругались, и он там вспылил, обозвал, что-то подписал, какое-то письмо. Вот, да, и там целый ряд людей просто сняли, потому что вот возник конфликт. Да, это были люди, которые... Часть пришла со стороны, а часть, кстати, и внутри отделения. Поэтому это неизбежный процесс, на самом деле. Особенно, вот еще раз, когда вы берете людей просто вот по объявлению, что называется, потому что у вас своих людей нету.
10: Вот. И когда нет четко выраженной идеологии партии, например.
9: А у кого он? У коммунистов. У коммунистов, кстати, тоже бывает такое на прошлых выборах губернаторских. Целое отделение Каменско-Уральского отвалилось от наших коммунистов. Ну, там свои интриги были. Но, в общем, в партийной работе такие конфликты, они неизбежны. Особенно во время выборов.
10: Вы снова не с пустыми руками в студию пришли, но это не специально получилось. Каждый вторник Алексей
9: буквально вот под окнами
10: приходит, мы же в центре города,
9: одарили,
10: и здесь агитаторы ходят, как говорится, только в путь, и одаривают. Они буквально, просто тянутся к прекрасному, буквально, они понимают, политолог идет на эфир, надо
9: да
10: что-то дать.
9: Я подбегаю и сам вырываю из их рук.
10: Я это вижу. Ну что, с чем пришли? Кстати, вот здесь какая-то агитация,
9: да,
10: похожая на театральную программу одного Людов.
9: На одном пятачке раздавали «Справедливую Россию».
10: Так.
9: Новых людей, Единую Россию я не взял, потому что раздают буклет еще месячной давности, он у меня есть во многих экземплярах.
10: Так, но что вот, там вот у Новолюдов?
9: Явно очень дорогой буклет
10: Чуть повыше
9: людей.
10: Перед камерой.
9: Он вот такого
10: будет.
9: Большого нестандартного формата, потому что обычно делают меньше. Тут много каких-то
10: Ну, глянец
9: списков,
10: такой, глянец.
9: Да, глянец. Больше 5 миллионов тираж, там что-то 5 825 600, прям вплоть до сотен такой точный тираж. В этой листовке мы не будем ничего обещать. До свидания. Вот.
10: В смысле, они так и пишут?
9: Да, в этой листовке мы не будем ничего обещать. Ну, до свидания, это я сказал уже. Вот. А зачем как бы тогда вы нужны? Ну, это я шучу, конечно, в общем, неплохая по качеству изготовления листовка.
10: Вы знаете, дачники бы с вами не согласились.
9: Ну, у меня нет дачи, поэтому я по другим критериям. Вот это дачникам точно понравится.
10: «Справедливая Россия»,
9: да, справедливая
10: они в курсе
9: Россия.
10: Нужд и чаяний простых,
9: да,
10: людей.
9: Да, они в курсе нужд и чаяний, 300 тысяч экземпляров.
10: Бумага не глянцевая.
9: Бумага не глянцевая, хорошо, и растопку.
10: Кроссворд там есть.
9: Кроссворд есть, у них в каждом номере есть кроссворд, сканворд. И в каждом номере фотография Миронова. И они его по-разному зашифровывают.
10: А какие там загадки, например, есть?
9: Ну вот я не вижу, что тут. Смотри фото. И тут в одном вот Миронов, а в другом было... Я вообще не мог догадаться, как загадано. Миронов оказалось социалист.
10: Слово «социалист».
9: Да, слово «социалист» было загадано, а в качестве задания фотография Миронова. Это еще надо пойти додуматься, что загадано «социалист». Но они в своем стиле... Такие вот кричащие заголовки, хаотичная такая верстка. Ну, они, в общем, очень традиционно действуют на своего обычного избирателя. Явно они не собираются как-то за пределы вот этого электорального ядра выходить. Надеются, что там их 10-11, там 12% придет из-за них в Свердловской области проголосуют. Вполне возможно, так оно и будет. Но увидим на выборах.
10: У них могут быть проблемы с прохождением Государственной Думы в этом году?
9: У них могут быть проблемы, но не из-за Свердловской области,
10: конечно,
9: а в
10: нет.
9: целом по России, потому что, ну, они, в общем, на грани 5% барьера. В Свердловской области в ЗАГС собрание, я уверен, что они пройдут. Но, в общем, да, все будет зависеть от общероссийских показателей. Но я думаю, что все-таки пройдут. На тоненького там 15-20 человек проведут, и им хватит.
10: К другим темам мы сейчас перейдем. Громкая история с задержанием руководителя благотворительной организации «Дом с маяком» Лиды Манявы. Пока суд вынес запрет определенных действий. Что будет дальше и с Манявой, и с хосписом детским?
9: Она уже сказала, что уходит с поста руководителя. Понятно, что выйдет из, там, из состава учредителей. Юридически это все оформят. Я бы не стал гадать, какой будет приговор. Ну, судя по тому, что ее не стали заключать в СИЗО, наверное, пока нет установки ее обязательно там, сажать в тюрьму.
10: Дело о распространении фейков об армии.
9: Учитывая, что, в общем, ну, понятно, да, что она занимается помощью больным детям. И это процесс будет резонансным 100%. Но все-таки думаю, что до реального тюремного срока может не дойти.

0: А, безусловно, дом с маяком никто не запрещает, никто не признает там нежелательной организацией. Но вот такая осторожность, которая вполне понятна, да, в там, российских политических условиях, она ожидаема. Ожидаемо, что люди будут бояться жертвовать деньги. И, наверное, какое-то количество жертвователей, оно отвалится. Но дальше уже вопрос работы там, нового руководства, насколько оно сумеет доказать, что это безопасно, что никакого отношения к уголовному делу Манявы это не имеет, и что жертвователи могут также помогать детям, как они помогали раньше.
1: Алексей, речь идет о посте трехлетней давности. Зачем понадобилось ворошить его сейчас, тем более, что Манявы на выборы не идет?
0: Это мне очень сложно сказать. У меня абсолютно нет никаких предположений, кроме того, что известно, что ну, там, все, что было написано в соцсетях за любое количество времени и раньше, оно, в общем, может лечь в основу там, уголовного административного дела вот какого-то кандидата, по-моему, также от Яблока, не знаю, где у нас, не у нас, за фото Леми Килмистера, знаете, был такой британский лидер группы Motorhead, вот кандидат от Яблока нынешний, там, в 2015 году опубликовал фото этого.
1: А потом, Леми. А как же авторские права?
0: Нет, не авторские Нет? права, а Леми, он же увлекался эстетикой, у него был вот крест, который, в общем, схож с крестом нацистским.
1: Да, Яблочник, давай доказывать, что нет, нацизм да, здесь ни при чем, это вообще древний символ.
0: Да, но в общем, нет, это не тот символ, про который мы все думаем, а крест именно, да? Как железный крест, который, ну, награждали.
1: В смысле, не древний, я неправильно сказала, историческая награда.
0: Да, поэтому вот и тут больше 10 лет прошло, а покопались, отмотали, в общем, ленту назад, и, ну, бывает такое, да, у нас, в общем, длящееся правонарушение это называется.
1: Россия закрывает генконсульство Германии в Петербурге и центры Гёте по России. В Петербурге, конечно, да. В Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте МИДа. Угу. Коснется ли это закрытие центра немецкого языка в Екатеринбурге?
0: Сложно сказать, потому что Лавров сказал, что вот институт Гёте закрывают. Они сказали, мы вообще не институт Гёте.
1: У нас нет в Екатеринбурге, не было института Гёте. У нас партнер этого института есть.
0: Это все, я думаю, от МИДа будет зависеть, насколько, в общем, жесткую линию они решат проводить. Может быть, не сейчас, но на следующем витке эскалации там, российско-германского конфликта закроют вообще все, что имеет отношение. Поэтому даже если сейчас не закроют, то ну, вполне можно ожидать, что ну, потом закроют.
1: Этот центр немецкого языка, кстати, уже заявил, что мы продолжаем принимать запланированные экзамены, потому что языковые курсы – это их основной профиль, выдача тех самых сертификатов, которые важны во время работы и жизни за рубежом.
0: Ну, еще раз, да, вот эти все активности, я думаю, что при некотором варианте развития событий их все прикроют. И немецкий, по-моему, какие-то уже иностранных языков у нас стало невозможно такие экзамены сдавать. Немецкий еще держится, но, опять же, это, я думаю, что это вполне возможно, может, ну, закончиться в какой-то момент. Ну,
1: то есть вопрос времени. Это была присказка, да. Собственно, присказка к разговору о Германии, где партия, которую называют ультраправой и, кстати говоря, пророссийской, альтернатива для Германии, одержала победу на важных выборах в земле Саксония-Анхальт. Для многих неприятная сенсация.
0: Не знаю, там, насколько они важны, но будем считать, что важны.
1: Но, тем не менее...
0: Они важны в том плане, что это первые выборы, да, где альтернативная Германия победила.
1: Конечно. Что эта победа значит для России?
0: Но сама эта земля, она, в общем, маленькая, бедная, депрессивная, и по ней нельзя судить о настроениях широкого немецкого избирателя. Ну, кстати, Анхальт для России не чужой. Если кто не знает, из Анхальта родом императрица Екатерина II. Вот, поэтому это, в общем, в каком-то смысле наша родная земля. Вот, но...
1: Если кто-то решит дружить с ними, то обязательно привлечет историков и разовьет Алексея эту тему.
0: Да, но тем не менее, действительно, это партия, которая как раз ориентируется и на Восточную Германию, ориентируется на те слои немецкого общества, которые, в общем, недовольны экономической ситуацией. Она именно там, вот в такой не очень благополучной благополучной, ну, по немецким меркам, неблагополучной земле, она победила, но пока

0: Непонятно, сможет ли она сформировать правительство, вот, ну, как бы, региональное, как бы мы сказали, правительство, потому что там, ну, чуть-чуть они, там, нескольких голосов им не хватает в парламенте региональном, там, мы бы сказали, в ЗАГС собрании. Вот, не хватает, но, тем не менее, безусловно, это важная победа, потому что она первая, да, для, важно с психологической точки зрения. Но еще раз, судить о том, что вот теперь-то типа, альтернатива для Германии будет везде побеждать, и в том числе, там, на общенемецких выборах, это было бы преждевременно говорить. Потому что они даже правительство пока может не сформировать.
1: Почему их называют пророссийскими?
0: Потому что они выступают за там, снятие санкций, восстановление отношений с Россией. Их представители в Крым ездили неоднократно. В общем, действительно, они очень лояльно относятся к России, из-за чего их иногда считают проектом Кремля. Но в целом сводить все там, к пророссийскости, наверное, это, там, мы со своей колокольни можем, но у них они антимигрантские. В общем, такая правопопулистская партия, хотя есть оценки о том, что они в политическом плане правые, а в экономическом больше левые, ну, как бы все отнять и поделить, там, мы за бедных, мы за русских, кстати, ЛДПР, в общем, снова в общем, приходим.
1: Ну, я бы не хотела сравнивать
0: ЛДПР
1: с ЛДПР.
0: Образца 90-х годов.
1: Я про другое сравнение. Насколько корректное сравнение АДГ с Национал-социалистической рабочей партией Германии?
0: Ну, давайте не будем такими сравнениями разбрасываться. Но, наверное, если мы возьмем весь спектр...
1: Но в Германии их упрекают,
0: да,
1: именно
0: в том
1: самом.
0: Да, весь спектр как бы системных немецких политических партий, ну, наверное, они ближе, да, чем условно там ХДС, ХСС, или тем более социал-демократы, наверное, они ближе, да, к национал-социалистической партии, хотя думаю, что они сами от этого будут открещиваться. Но в целом, да, их за это...
1: Они обижаются, когда их нациками называют.
0: Ну, конечно,
1: хотя,
0: они
1: например,
0: обижаются.
1: Они предлагают изменить лозунг государства с «Думай современно»,
0: да,
1: на «Думай по-немецки».
0: По-немецки, да. Ну, не будем разбрасываться такими сравнениями, но, тем не менее, безусловно, они очень правые, очень консервативные. И в каком-то смысле, да, они, в общем, объединяют национализм и, в общем, такие какие-то околосоциалистические идеи. Поэтому, ну, здесь уже как, кому как нравится их обвинять, но я бы был осторожен. Тем не менее, безусловно, да, они праворадикальная партия. Они пытаются от этого уйти, стать более системными, как, в общем, их коллеги и там во Франции, и в Италии пытаются делать, чтобы привлечь...
1: До коллег мы еще дойдем. Смотрите, как очаровательно пишет про АДГ, агентство Регнум наше российское. Называть ультраправой и неонацистской партию, выступающую всего лишь за разумное ограничение миграции, семейные ценности, здоровый патриотизм и больший суверенитет Германии во внешней политике с отказом от слепого следования указаниям из Вашингтона. Это явная гиперболизация. Называйте их неонацистами.
0: Понятно,
1: явная,
0: да,
1: гиперболизация.
0: Ну, наверное, да, там не неонацисты, но, тем не менее, ультраправые вполне можно их назвать.
1: Ну, то есть, я так поняла, по вашему тону, не очень-то возможно то, что они сформируют вообще первое ультраправое правительство в стране со времен, сами понимаете, такой войны.
0: Пока, да, до этого еще очень далеко, потому что у нас любят делать там далеко идущие выводы, но вот по одной победе в одном регионе, где они, кстати, да, пока не могут своими только силами сформировать правительство.
1: А большинство партий, собственно,
0: да,
1: не
0: у них
1: предлагают
0: там, альянс. У них там есть окошко возможностей, там есть там блок Сары Вагенкнехт, который левые вообще, но они могут как бы... Они тоже антисистемные, теоретически, я сейчас не буду в детали углубляться, но могут объединиться и создать такую странную коалицию. Но опять же, на общефедеральном немецком уровне всегда коалиции создаются очень сложно. Это вообще,
1: а потом они так ругаются,
0: процесс,
1: что это отдельное,
0: да,
1: шоу.
0: И им, чтобы создать коалицию в одиночку, это надо прям, ну, просто сокрушительно победить везде, где только можно, а там, ну, это нереально. Они могут набрать относительное большинство голосов, условно, там, 30 с гаком, ну, плюс там процентов, но все остальные наберут больше, и там также ХДС, ХСС объединятся с социал-демократами. Или
1: не
0: еще
1: все поняли, что такое ХДС, это партия Мерца,
0: да, это нынешняя, да, правая партия. Вот, они тоже, кстати, но они правоцентристские, да. Там, если вспоминать Гитлера, да, Гитлер тоже, у нас есть любимый миф, что Гитлер пришел к власти демократическим путем. Гитлер тоже набирал относительное большинство, но никогда не набирал достаточного количества голосов, чтобы сформировать правительство. И, в общем, путем интриг сделал так, что он пришел к власти вопреки этому. Но, в общем, там все сложно, и я бы не стал говорить, что альтернатива для Германии вот уже там сейчас придет к власти. Думаю, что нет, пока нет.
1: Кстати, про коллег, как вы сами сказали, из других стран. Марин Ле Пен, если мы уже говорим про Францию, согласно опросам общественного мнения, способна победить на президентских выборах 27-го года. Даже пишут, что при любом сценарии это глава националистической правой партии, национальное объединение.
0: Да, ну...
1: Так вот, то есть они примерно так же во многом. То есть французские правые тоже против безвозмездной помощи Украине и прочее, прочее. Для России это что-то меняет?
0: Опять же, еще раз, альтернатива для Германии вряд ли придет к власти, у Ле Пен шансов больше, но там очень много будет сдержек и противовесов, что называется, которые не позволят ей, при том, что она явно там симпатизирует России, ее обвиняли в том, что она чуть ли да, не деньги из России получает.
1: Кремля.
0: Да, да,
1: да,
0: и она агент Кремля, так. Безусловно. Вот. Но опять же, это так не работает, всегда ждут, что вот там Трамп придет, и вот все там, ну как про Трампа тоже говорили, что все, значит, все санкции снимет и так далее, да, это так не работает, потому что там очень сложный механизм. Не все может даже президент делать, поэтому, наверное, какое-то потепление будет, съездит в гости, переговорит, если, опять же, она станет президентом, в чем я вообще не уверен, но ну, не факт, что какое-то там существенное потепление будет. Опять же, есть сложные механизмы там, согласования интересов внутри Евросоюза. Это такое болото, что непонятно. Опять же, ну вот Италия, там, Джорджа Мелони, да, она тоже очень правый политик. Была, ее там обвиняли в том, что она да, там симпатизирует Муссолини. Но вот она пришла к власти, она уже 4 года там премьер-министр. Ну, в общем, ничего так не поменялось. Ни Италия не рухнула и не стала союзником России. В общем, и с Трампом она ругается. Поэтому реальность, она всегда сложнее, чем вот эти вот очень простые схемы и шаблоны, которые есть у нас в головах. И не будет все так, как нам бы хотелось или наоборот не хотелось.
1: Очень занятно наблюдать за сменой риторики некоторых наших федеральных СМИ. Вот московский комсомолец, оцените просто разницу, в феврале еще только заголовок. Германия, которую они возвращают, что общего у партии АДГ с Геббельсом. Вот то есть так очень жестко.
0: Это когда было?
1: Это было в феврале нынешнего года. Московский комсомолец сейчас специально посмотрела. Ну, в заголовок уже другая статья, когда уже было понятно, что в конкретной земле одержала партия победу. «Альтернатива для Германии», имеется в виду название партии, «отвесила хороший пендель Мерцу». Чувствуете, как слегка поменялось?
0: Да.
1: Да, очень говорящее такое, говорящий факт. И еще наша любимая рубрика «Международная панорама». 2 минутки на нее остается. Про приезд спецпредставителей Дональда Трампа в Москву и Киев. Можно ли говорить о перезапуске трехсторонних переговоров по Украине?
0: Пока нет. Мне кажется, вообще никто ничего не ждал от этого визита. То есть, когда они приезжали раньше, были какие-то там ожидания, надежды, что вот сейчас что-то сдвинется. Но мне кажется, сейчас уже никто ничего не ждет. Понятно, что и там у Трампа запал угас по отношению к российско-украинскому регулированию. Ну вот как бы они приехали, да, до этого директор ЦРУ приезжал. Наверное, что-то обсуждали, но не вижу, да, чтобы каких-то там были подвижки. Где-то сегодня видел украинцы, я думаю, что они первыми сольют детали переговоров. Так и происходит, что Уитков и Кушнер привезли им условия, которые еще хуже, чем предыдущие. Чем предыдущий там, год назад, да, после там, духа Анкориджа известного.
1: Условия для Украины хуже?
0: Условия для Украины хуже, да. Чем было, понятно, что Украина тоже на них не пойдет. И ничем это, скорее всего, не... Очень бы хотелось, чтобы были какие-то подвижки, но вот в той точке, в которой мы находимся сейчас, никаких вообще, мне кажется, пока надежд нету. Да? Приедут, поговорят, может, даже опять будет какой-нибудь план Трампа 2.0, который начнут все бурно обсуждать, носить на него правки и внесут до такой степени, когда, в общем, никто его принимать не будет.
1: Есть такое мнение, что визит этой переговорной пары, которую в России прозвали Витяков и Зятьков, как известно, что связан не столько и не только с Украиной, сколько с предстоящими выборами в США и снижением популярности республиканской партии.
0: Я думаю, что, может быть, отчасти, да, Трампу хотелось бы какой-то успех иметь, но надежды на это нет, и понятно, что избирателей в США больше волнует, да, ситуация конфликта вокруг Ирана, чем конфликт России и Украины. Но ни там, а Рудков и Кушнер и там, и там пытались что-то урегулировать, но, в общем, пока ничего не выходит.
1: Все на этом, но только на сегодня. Алексей Шабуров, главный редактор информационного агентства «Политсовет», политолог, в эфире «Радио Форум». Программа «Говорит и показывает». До свидания.
0: До свидания.
2: «Говорит и показывает» радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург. Место встречи. Ельцин-центр.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Концерты.
3: Концерт пианиста Германа Мархасина и декламатора Богдана Королька 12 сентября состоится в Ельцин-центре. Он называется «Гласность». «Гласность» – звуковой атлас эпохи перестройки и создания новой России. Музыкальный портрет постсоветского человека. Из какой музыки и каких слов складывается наша общая память? Музыка – легкие пьесы Валерия Арзуманова, отсылающие к великим композиторам-классикам и эстрадным песням, а также композитора-минималиста Филиппа Гласса, размноженный его коллегой Сергеем Загнием. Слова личные, неожиданно для всех, произнесенные с телеэкрана в новогоднюю ночь. Впервые в программе прозвучит музыка самого Филиппа Гласса и на бис в качестве приоткрытой дверцы из прошлого в будущее новая пьеса композитора Романа Цепышева. 12 сентября, начало в 19 часов, входной билет стоит 1200 рублей.
2: Мастер-классы.
3: Мастер-класс директора школы танцев «Танцуй с друзьями» Анастасии Андреевой. 12 сентября состоится в атриуме Ельцин-центра. Уличные танцы – это свобода, драйв, здоровье и просто отличное настроение. Программа не ограничивается каким-либо одним стилем. Она включает основы хип-хопа, паппинга, вейбинга и других стилей уличного танца. Мастер-класс рассчитан на начинающих и не требует специальной подготовки. Начало 12 сентября в атриуме в 12 часов. Вход свободный по регистрации.
2: Кинопоказ.
3: Показы фестиваля «Beat Weekend» пройдут в Ельцин-центре с 10 сентября. И фильм «Открытие» о Дэвиде Боуи представит Евгения Кузьмина, сооснователь бренда «Around», многодетная мама и эко-активист. Фильм был снят к десятилетию со смерти Дэвида Боуи и из довольно неожиданного ракурса. Это скорее история о том, как хамелеон поп-музыки справлялся с провалами, сомнениями и смертельным диагнозом и превратил свои последние дни в пронзительный прощальный альбом «Black Star». 10 сентября, начало в 19 часов, билет стоит 600 рублей. Также показы состоятся еще 13 и 19 сентября.
2: И еще.
3: 19 сентября в Ельцин-центре будет показан гастрольный спектакль из Санкт-Петербурга «Like a Rolling Stone», автор и исполнитель Александр Савчук. Казалось бы, на сцене только артист со своим проигрывателем, который рассказывает о своих 90-х. Но все дело в том, как он это рассказывает и о чем. А еще зачем и как подобрана музыка. От музыки из фильмов Сергея Соловьева до Боба Дилана, Дэвида Боуи и Дорс. Название спектакля отсылает к легендарной песне Боба Дилана. Это спектакль меломанский, где кто-то будет радоваться совпадению вкусов, а кто-то открывать для себя новую музыку 30-летней давности. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
4: Повтор программы.
2: Макс Авто. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
4: У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Максим готов ответить на любые ваши автомобильные вопросы, но для этого мы должны их получить. Но для начала, Максим, если ты не возражаешь, я хочу несколько слов сказать, подать, может быть, отчасти пример нашей аудитории, сказать я хочу про лежачие полицейские на площади УПИ. Вчера эту тему вы с Павлом Рубцовым немножечко зацепили, после того, как кто-то из слушателей написал. Так вот, я хочу рассказать о том, как
5: ты все видел,
4: их там установили. Да? Я специально проехал в эти выходные по площади посмотреть, и это произвело на меня неизгладимое впечатление. Значит, лежачие полицейские для борьбы с дрифтующими автомобилями положены так, чтобы дрифтующим не мешать. Ну вот представь, две пары искусственных дорожных неровностей, так это называется, да, ИДН, примерно посередине площади с обеих сторон шириной примерно в две полосы. Ну вот где автобусные остановки, понимаешь, да? То есть в центре воображаемый овал площади как был, так и остался нетронутым, абсолютно ровным, так же, как и остальная часть площади. Кроме самой серединки, где лежат по два лежачих полицейских. Ну и отсюда возникает вопрос, зачем все это было? Может быть, это не окончательная конфигурация. Может быть, что-то еще там планируется установить или положить и так далее. Но если это окончательная история, то, мне кажется, лучше разобрать и не вызывать недоумение с одной стороны, а смех с другой стороны. И, кстати, я еще обратил внимание, что вся площадь исполосовано буквально следами от автомобильной резины. Дрифтовали, дрифтуют, похоже, дрифтовать будут. Ну, пока погода позволяет. Ну, собственно, вот. Вот так это сделано. Что скажешь, эксперт?
5: Ну, то есть хотели помешать дрифтерам, помешали всем, кроме них, да, получается так?
4: Ну, получается так. Кстати, там еще один нюанс какой. Ты когда едешь, вот по улице Мира, получается, ты можешь запросто эти лежачие полицейские объехать, просто принимаешь левее, и все, и даже скорость можно не снижать. Что, мне кажется, безопасности как-то не добавит на этом участке.
5: Ну, не знаю, видишь, задумка-то была хорошая, в принципе, да, установить какие-то
4: неровности. Спасибо, Максим, это лучший комментарий из возможных.
5: Да, какие-то неровности установить, чтобы все
4: помешать. Хотели-то как лучше, как говорил Черномырдин, да?
5: Ну, да, но получилось, сами знаете.
4: Можно и не продолжать. Ну, в общем, это мое субъективное мнение, может быть, я что-то не понимаю, поясните, пожалуйста. Плюс 7-908-909-104.5, обязуюсь в ближайшие дни еще раз там проехать, посмотреть, может быть, что-то поменять. Ну и еще из моих наблюдений дорожных, улицу Первомайскую, перекрытую больше месяца уже, на участке от Толмачева до Карла Липнихта, судя по всему, готовят к открытию. Техники там стало гораздо меньше, выкопанных ям больше нет, все засыпано. Правда, как бы это правильно сформулировать, в ремонтном порыве, вот, наверное, так можно сказать, сняли асфальт на всем перекрестке Карла Липнихта Первомайская, вот весь перекресток, да, ты понимаешь, вот весь этот квадрат огромный, из-за чего на проезжей части образовалась недружественная к подвеске ступенька глубиной сантиметров в 10, вот по моим впечатлениям. Ну вот не могут у нас бесшовно, бесступенно как-то вот дружественно к автомобилистам провести ремонт. Обязательно нужно как-то вот с экстримом легким.
5: Ну, давай надеяться, что все-таки заделают все это и будет, по крайней мере, зимой нормально перемещаться. На зиму все это не останется. Тем более погода еще позволяет, сезон дорожных работ, он до октября-то смело всегда.
4: До октября был, включительно.
5: Да, там дальше посмотрим, да, как оно все получится и произойдет. Вот, ну, надеемся, что откроют, во-первых, да. Ну,
4: а открыть, помнишь, обещали же до конца августа? Понятно. Где-то вот в начале сентября открытие.
5: Да.
4: Сегодня уже какое у нас число-то? 8-е.
5: Это уже 8-е, да. Вот. Ну и надеюсь, что на перекрестке все это тоже устранят, все эти безобразия.
4: Ну, в целом, Екатеринбург сейчас активно готовится к фестивалю молодежи и студентов, который стартует совсем уже скоро, в эти выходные. Что-то мне подсказывает, что все ремонтные работы в центре, во всяком случае, и на тротуарах, и на проезжей части, должны будут в ближайшие дни завершиться.
5: Да, и многие еще надеются,
4: плиток, что... асфальтов и так далее.
5: Многие еще надеются, что к этому времени еще и бензин подвезут все-таки.
4: Что значит надеются?
5: Топливный кризис, он отступит.
4: Так вот смотри, мы сейчас с тобой про это и поговорим. Вот вдогонку про лежачих полицейских на площади перед УПИ. От дрифтеров, пишут нам, надо лежачие полицейские класть вдоль. Ну, а может и по диагонали. Вообще, во все стороны, абсолютно, да. Чтобы ползком там пробираться, теряя бамперы. Но еще раз, люди-то дрифтуют по центру этой площади. Вот еще раз, вообразите себе овал посередине площади УПИ. Вот с ней что-то надо сделать. Как-то огородить ее, неровности там, какие-нибудь бочки поставить, как это делают на парковках некоторых торговых центров. Тогда ситуация изменится. Все остальное, ну, это так.
5: Если поставить бочки, то это будет просто подарок для дрифтеров. Они же как в фильмах будут костры в них
4: сжигать. Будут их объезжать?
5: Нет, они будут костры в них сжечь.
4: Ну, какие-нибудь бочки, которые невозможно вскрыть, что-нибудь в этом роде. Значит, ты тут про топливо начал говорить. Смотри, в Екатеринбурге начали работать заправки «Лукойла», которые долго стояли закрытыми. Об этом пишет портал Е1, ссылаясь на своих читателей. Правда, бензин появился не на всех АЗС этой сети. Читатели пишут, что на «Лукойле» действует лимит в 40 литров, а заправиться через приложение нельзя. Ну, хорошо, если это действительно так, и то вперед. Я за последние дни проезжал мимо нескольких заправок «Лукойла», но вот на них как-то с дистопливом все в порядке, с бензином было совершенно никак. Может быть, ситуация поменялась резко в последние сутки-двое.
5: Ну, согласись, лимит 40 литров, он все-таки такой гуманный достаточно. Для большинства автовладельцев 40 литров – это более чем.
4: Ну, в текущей ситуации, мне кажется, это правильно.
5: Хватит и полный бак заправить.
4: Это
5: 20 литров.
4: Заправился.
5: 10 литров. Литров, да. В некоторых регионах. Это уже проблема, действительно. 40 литров, это, можно сказать, что для большинства этого лимита и не существует.
4: Ну, это правда, я согласен, но во всяком случае это отсекает любителей заправляться в канистры, делать запасы. Кто-то и перепродавать пытается, пользуясь ситуацией. Поэтому, ну, как будто бы лимит обоснован. Я вчера заправился не на красно-белой, а на сине-белой заправки, и ты знаешь, должен сказать, что очередь была не такой большой, как на прошлой неделе, на позапрошлой неделе. Мне получаса хватило для того, чтобы добраться до вожделенной колонки. И, кстати, там лимитов не было вообще. Ну, во всяком случае, как-то этого не заметил. Так что, действительно, ситуация становится лучше с топливом. Во всяком случае, это мое наблюдение. На фоне всего происходящего екатеринбуржцы начали чаще заказывать канистры. В пунктах выдачи заказов появляется все больше канистр. Опять же, заметил читатель Е1. Вообще, надо сказать, какой стабильный источник информации. Кстати, Максим, раз уж заговорили, какие брать канистры?
5: Предназначены для топлива. Вот те их надо брать, они...
4: Что там прям цветов, написано на них? Это для топлива, разные, это не для конечно. Топлива. Это... Нет,
5: слушай, есть для пищевых продуктов, для непищевых продуктов. Для топлива отдельно там обычно обозначения идут, что предназначена канистра для залива именно топлива. Да? Это канистры, которые исключают появление статического электричества, которое достаточно опасно при заправке. То есть специальная маркировка там должна иметься.
4: На нее надо обратить внимание, правильно?
5: Конечно,
4: что это
5: конечно,
4: канистра да. для горюче-смазочных материалов, так, наверное, да, можно сказать?
5: Наверное, да.
4: Ну, хорошо, я, кстати, к нашим слушателям обращаюсь. Вы-то в условиях ажитации вот этой топливной прикупили себе канистру или нет? А может быть, у вас уже была заранее купленная для каких-то там своих целей, дачных, может быть, или еще каких-то, сейчас вы ей пользуетесь. А может быть, вы совершенно спокойно это все смотрите, заправляете в бак при возможности, вам этого хватает. Плюс 7-908-909-104,5. Максим, ты будешь смеяться, возможно? Ну, опять Е1 и опять со ссылкой на читателей. Я же говорю, это потрясающий источник информации у наших коллег. Очень странные дела. Это фильм такой есть, и заголовок тут подобный подходит очень хорошо. «Водители столкнулись с необычной напастью», цитирую я. «На бамперах и решетках радиаторов после столкновения с насекомыми появляются плотные жирные пятна, которые с трудом оттираются даже на мойках. Один из автомобилистов снял пятна на видео». Видео есть, кстати. Хотите, найдите на Я1, посмотрите. «Спросив, что это за паразиты». Далее цитата. «Комары попадают в бампер, и после них остаются жирные пятна. Это не на одной тачке, а на всех, которые ездят по городу. Они перед смертью масло напились, что ли?» Конец цитаты. В свою очередь, биолог Алексей Гилев, к которому обратились за комментарием, сказал, что комары тут ни при чем. Пятна оставляют более крупные насекомые. Например, бабочки или долгоножки. Правда, в чем природа масляных пятен от насекомых, он так и не ответил. Может быть, Максим, у тебя есть какие-то предположения?
5: Нет, слушай, составе
4: масло вряд ли
5: насекомого
4: они перед смертью напились, согласись.
5: В составе насекомого могут какие-то там жирные компоненты присутствовать, в принципе, да, все зависит от ареала обитания этого самого насекомого. Но здесь есть еще уникальная ситуация с очень высокой влажностью и способностью как раз во влажной среде размножаться всех этих насекомых, да, и поэтому их, может быть, намного больше стало. Но я думаю, что любой автовладелец знает, что летом, особенно если ты едешь на юг, да, где насекомые покрепче как-то, не хиленькие уральские комары, а такие здоровые, там, саратовские какие-нибудь, да, с руками-ногами накачанными. И всегда у тебя на лобовом стекле остается вот такой жирный слой просто. Почему многие на лето не заливают просто воду, да? Потому что вода в этом случае не справляется просто никак. Она размазывает весь этот жирный слой и становится еще хуже. То есть нужна какая-то более химическая фракция, смывающая жир, обезжиривающая поверхность, да? Вот, ну, здесь, по всей видимости, резко потеплело просто, да? Вот это все начало активно размножаться там, выходить на улицу, и тут автолюбитель на своем автомобиле. Естественно, там этих бедных насекомых смывают. От комаров соглашусь, скорее всего, вряд ли. Ну, что, представьте себе, комара там, да, ну, хилейшее насекомое просто. А вот что-нибудь такое, вот жучок какой-нибудь там, да, вот или
4: долгоножка, саранчи, мне очень понравилось
5: это название. Ты знаешь, от саранчи какие следы остаются просто там, да, очень сложно отмывающие, но современная автомобильная химия вполне нормально
4: справляется со всем. На самом деле. И со всеми.
5: Ну, если даже с тополиными почками там справляется, да, современная химия, то уж насекомое точно возьмет.
4: Угу. А Никита нам пишет. Вчера писал о том, что крайне глупая идея установить лежачих полицейских возле УРФУ. Никакой речи быть не может для борьбы с ними. На дрифтеров никак не повлияет, не остановит. Даже на конечной никто не пытается разобраться. Автобусы снова испытывают трудности из-за припаркованных авто. И на эту же тему на площади УПИ поверх асфальта нужно положить большие бордюры с разрывами, чтобы можно было внутрь площади заехать, но эти бордюры как шишки просто будут мешать ездить как угодно. Видишь,
5: да нет, технических средств
4: творческая организация начала, как у нас теплится здесь в эфире.
5: Так, конечно, можно и приподнять чуть-чуть там ту же самую центральную часть, сделать в нее заезды, да, допустим, и решить проблему. Но это все проблема, решение проблем такое дорогостоящее. А вот искусственные дорожные неровности расположить в неком хаотичном порядке, либо поставить там дельнятры те же самые, помнишь, да, наверное, периодически.
4: Пластиковые столбики, кстати, есть, возникают, которые можно, ну, вот совершенно спокойно,
5: дельнятры
4: называются. Пусть будет
5: они
4: так.
5: Они есть как раз. Вот их можно, в принципе, устанавливать. То есть разнообразие технических средств организации движения, оно достаточно большое, и еще весь потенциал не исчерпан на площади УПИ.
4: Угу. Вот нам пишут, канистра была для дачных целей, кроме того, что топливо нужно заливать в канистры для ГСМ, нужно еще и правильно их хранить. В квартире нельзя, от административки до уголовки в случае пожара, напоминает нам грамотный слушатель.
5: Ну, это легко вспоминающие жидкости, да, которые нельзя хранить у нас в квартирах, действительно.
4: В городе, пишет Александр, всегда насчет мух было спокойно, а те, кто выезжали за город, сейчас покупают сеточки и вешают снаружи в районе радиатора жирные мухи, жирные кузнечики. это все цитаты, извините. Максим прав, но за городом намного их больше, на скорости они лупятся, а на малой скорости почти нет. Вот такое наблюдение.
5: Не, ну да, здесь вопрос скорости, конечно, ставится.
4: Вот, кстати, вопрос вдогонку от Оксаны про мошкару. Насколько эффективны средства тихо мухомой? Вот так написано. Никогда не брала. Есть ли советы, чем обрабатывать, к примеру, заранее стекла, а потом таким средством?
5: Нет, заранее это обрабатывать ничем не надо, в принципе, да. У нас заранее можно обработать только нанеся условный антидождь какой-нибудь, чтобы легче скатывались капельки дождя, да. Но от насекомых заранее ничем не надо
4: антидождь
5: обрабатывать.
4: Антидождь от насекомых не помогает, разве?
5: Нет, не поможет, да. Ну, они, может быть, свои жирные тельца скатывать будут получше, конечно, да, но это не факт. Соприкосновение с лобовым стеклом. На многих, кстати, АЗС иногда встречается прямо около колонны, где есть заправщики особенно, да, стоит там какая-нибудь жидкость, чтобы автолюбитель мог-то сам побрызгать, либо заправщик это иногда делает, и тем самым убрать много насекомых. Вот, а потом впоследствии вот эти все мухобои там, мухомои там, и так далее, разные названия есть.
4: Мухоморы.
5: У этих жидкостей и средств, да, вот ими спокойно совершенно все смывается, вот, и здесь самое главное не затягивать, то есть не ждать там неделю, две, три, пока все это засохнет, а с трассы приехали, побрызгали поспокойненько, даже стеклоомывателем стандартным помыли, и все у вас будет хорошо.
4: Заметка на полях от нашего слушателя. Дорожные работы не завершатся, а приостановятся. Так, у моста на Халтурино все еще есть ступеньки от нового асфальта к старому. Можно даже оставить колеса уже пару месяцев как. Ну, ничего себе.
5: Ну, это вот плохо, что за этим не следят. Оставили. Да, что за этим не следят как-то, потому что такую дорогу, на мой взгляд, нельзя принимать. И, ну, спокойно можно. Старый новый асфальт нормально стыкуется, в принципе. И практика показывает, что можно и ремонтировать без каких-либо последствий для водителей.
4: Спасибо большое. Максим Ядрышов ежедневно по будням в рубрике «Макс Авто» на радиофорум 104.5 FM. Максим, до завтра.
5: До завтра.
2: «Макс Авто». Реклама. Радиофорум. Разговорчики в строю. Телефон рекламной службы 235 0 91 4.

0: Рок Арсенал.
1: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Заатлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
3: Добрый день. В России сформируют перечень правил по использованию искусственного интеллекта. Правила будут включать в себя методы верификации контента на предмет наличия признаков дипфейков и правила минимизации рисков при передаче персональных данных алгоритмам машинного обучения. Это следует из концепции повышения уровня цифровой грамотности населения, передает РИА. В Екатеринбурге мама 11-летнего мальчика, который получил ожог в Исети возле Клевер-парка, рассказала о случившемся. В понедельник в этом районе в трубе с горячей водой образовался свищ, и кипяток хлынул в реку. Неподалеку дети играли в футбол во дворе, мяч улетел за ворота, попал в Исеть, и футболисты побежали его доставать. Один школьник потянулся за мячом, поскользнулся и на секунду наступил в воду. В результате получил ожог второй степени. Об этом рассказала мама мальчика. На место вызвали скорую, ребенка госпитализировали в 9-ю больницу. В компании Т+, порталу Е1, рассказали, что на трубопроводе был небольшой свищ, и повреждения оперативно устранили. Если суд признает кандидатов в депутаты от партии «Яблоко» Константина Киселева и его коллег виновными в демонстрации экстремистской символики, то они могут на год лишиться права участвовать в выборах. Такое пояснение агентству «Новый день» дал юрист. Накануне в Свердловской области полиция задержала, по последним данным, 6 кандидатов в депутаты Госдумы и ЗАГС Собрания от партии «Яблоко». В отношении всех задержанных составлены протоколы за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях, после чего их отпустили. Когда состоятся суды по предъявленным обвинениям, пока неизвестно, пишет «Новый день». Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» в овертайме уступил челябинскому «Трактору» в первом уральском дерби сезона. Драматичный матч прошел накануне на УГМК-арене и завершился со счетом 4-3 в пользу гостей. «Автомобилист» пропустил гол в самом начале. Уже к 7-й минуте «Трактор» вел 2-0, во втором периоде забил и «Автомобилист», но завершился второй период со счетом 1-3 в пользу «Трактора». В третьем екатеринбуржцы отыгрались и довели счет до ничьей 3-3. Исход матча решил овертайм. Гости победили. Следующие 7 игр «Автомобилист» проведет на выезде. Команда вернется на домашний лед 30 сентября, где сыграет против тольяттинской «Лады». Во Франции снова ограбили музей. На этот раз из музея Ренуара под Ниццей похитили 4 картины. Грабители проникли в музей сегодня рано утром. Когда сработала сигнализация, на место прибыла полиция. Следователи уже изучили записи с камер видеонаблюдения. Установлено, что двое преступников вырезали полотна из рам. Какие именно картины похитили, пока не сообщается. Напомню, самое заметное ограбление музея во Франции за последнее время произошло год назад. В октябре 2025-го из Лувра вынесли ювелирные украшения из коллекции монархов. Доллар 86,19, евро 100 рублей 17 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
6: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

Самые красивые, строптивые части нашей аудитории — это знаменитая песня «Еще та штучка», «Cruel Little Number», легендарнейший канадский музыкант Джефф Хилли и его коллектив. Всем привет, это рок-арсенал, здесь появилась Виолетта на наших студийных, начало третьего, вторник сегодня, 8 сентября. Лето на Урале продолжается, плюс 25 за нашим уральским. Ну а что касается именинников, целый день сегодня можно отмечать дни рождения лучших. В этот день родился, мог бы отметить свой день рождения Бен Орба, бас-гитарист группы Car. День рождения сегодня встречает Pink, одна из самых свободных и очень экспрессивных певиц. Родился в этот день и отмечает свой Новый год Рэй Уилсон, шотландский музыкант. Был вокалистом группы Genesis, обладатель сольной дискографии. А еще мог бы отметить свой день рождения британский музыкант, бас-гитарист Electric Light Orchestra, это Келли Граунат. И с его участием продолжим наше музыкальное

0: Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Rock
1: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Хали Гали Кришна.
3: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk. Общественный деятель, правозащитница, а также большая любительница рок-музыки Екатерина Герлах. И на этот раз мы поговорим о запретах и цензуре в рок-музыке в историческом разрезе.
4: Если мы вспомним скандал с Агатой Кристи, с удалением альбомов с платформ, с цензурированием, то есть тема на самом деле довольно острая, актуальная.
5: Rock. Rock and Talk.
6: На Rock Арсенале.

Райан Лэнгдон и бешеные денежки Бак Уайлд. Те самые, которые прыгают из кармана в карман, потому что бешеные. Всем привет, это рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 4-го. Завтра в Екатеринбурге 9 сентября. Синоптики обещают уже плюс 18, и все-таки плюс 18 градусов, переменную облачность и без осадков. Ну, а у нас в продолжении погоду сделают лучше Эрик Клэптон, Джон Майер в тандеме, будут Рэмбл, ну и уже сейчас мультяшная красота для личных воспоминаний, включающая очень красивый визуал, сэр Элтон Джон и лабиринты жизненных путей, Circle of Life.

0: Но если хотите, в этой песне весь девиз человеческой жизни. Хорошего много не бывает, да ведь? Never Enough. Легенды хард-рока Тото. Ну и ждем ваше мнение по поводу хорошей музыки, которая, по вашему же мнению, должна украшать нашу активную радиоротацию. На этой неделе у нас 10 песен из летней коллекции рок-арсенала. Все это вторая часть. Надеюсь, тепло, радость, солнце и легкие мелодии нравятся всем тем, кто любит время от времени и витать в облаках. Завтра промежуточные итоги. Ждем вашу реакцию в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Действуйте, пока время позволяет. Новинка очень скоро. Будут Юту, а еще Judas Priest. Ну а уже сейчас самая актуальная песня в плюс 27 за нашим уральским сегодняшним окном. «Рамштайн» и самая раздетая песня в кавер-версии сочинения Depeche Mode «Stripped».
1: Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

Ох, сейчас кого-то щипанула ностальгия. Легенды британского металла Judas Priest, Living After Midnight, для тех, у кого настоящая жизнь начинается после полуночи. Собственно говоря, так и называется эта знаменитая их композиция, которая не только отметилась во всех рейтингах, но и получила звание самой популярной, несмотря на то, что металлическая. Появилась она благодаря репетициям Глена Типтона и Роба Хелтфорда в 4 часа утра. Ну а у нас ловите вне времени. Лучшие всегда будут Габыч, Джон Фогерти и сыновья, а еще The Daisies зажгут. А в рубрике «Национальный продукт» Константин Никольский, здесь Виолетта. Здорово, что с нами, на концерт приглашаю. Ну как не узнать его гитары? Блеск. Марк Нофлер, Dire Straits, Money for Nothing.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «За Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Здравствуйте. Россия ответит на решение властей Венгрии выслать из страны 10 российских дипломатов. В МИД России заявили, что ответ будет достаточно жестким. Газета «Коммерсант» напоминает, что российских дипломатических сотрудников объявили персонами нон-грата, а причиной была обозначена деятельность, которая неприемлема с точки зрения Венской конвенции. В это же время в МИД Венгрии подчеркнули, что это решение не подразумевает разрыва дипломатических отношений с Россией. Ситуация с топливом в Свердловской области стабилизируется в течение недели. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Денис Паслер. Глава региона напомнил, что проблемы с дизельным топливом в Свердловской области нет вообще. С бензином ситуация выправляется. Также СМИ цитируют Дениса Паслера, который признался, что ему тоже довелось постоять в очереди за топливом. Далее цитата. «Такова жизнь, и я дважды стоял в очереди. Ничего страшного в этом не было. Постоял, заправился». Конец цитаты. Также Денис Паслер добавил, что на сегодня топливо в регионе продается больше, чем в другие годы. На широкой речке отремонтируют улицу Соболева между госпиталем ветеранов войны и онкоцентром. Замена асфальта на участке длиной в 700 метров обойдется в 73 миллиона. Из-за напряженного автомобильного и автобусного трафика на улице много ям и трещин в асфальте. В некоторых местах из-под покрытия даже торчит арматура. Кроме ремонта проезжей части запланирована также реконструкция тротуаров, пишет портал Е1. Средний возраст безработного в России составляет чуть больше 36 лет. Такие данные обнародовал Росстат. Каждый третий безработный входит в категорию молодежь до 25 лет. Лица в возрасте 50 лет и старше составляют около 19,5% безработных. Также больше 38% россиян в целом никогда не имели опыта трудовой деятельности. По данным на начало августа, уровень безработицы в России составил 2,3%. Пишет агентство ТАСС. Эксперты рассказали, как привить детям любовь к чтению. Родителям советуют не заставлять дочитывать книгу до последней страницы, если произведение перестало вызывать у ребенка интерес. В некоторых случаях полезнее сделать паузу и вернуться к тому же тексту, но позже. Это помогает сохранить положительное отношение к самому процессу. Еще одним приемом, который повышает интерес к чтению, эксперты назвали завершение чтения книги перед интересным поворотом сюжета. Официальный доллар на сегодня 86,59, евро 100,57.
1: Информация на правах рекламы.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Да пребудет с вами сила нас иная, и прямо сейчас.
7: Now when I was a little boy.

все-таки вместе они представляли собой такой темпераментный заводной музыкальный организм итальянской группы Måneskin. Нынче каждый занимается сольной карьерой. Пока что на горизонте суперхитов из каждой коллекции не видать. Ну, а эта песня «Зитые бони», тихие и такие милые, знаем уже наизусть. Всем привет, рок-арсенал здесь, Виолетта. На наших студийных начало 5 вечера. Завтра готовьтесь, плюс 18 градусов. В Екатеринбурге обещают синоптики на 10 практически градусов ниже, но все-таки плюс и без осадков. Биби Кинг и Билли Гиббонс. В продолжении очень скоро будет Элис Купер. И уже сейчас сегодняшний именинник, 68-й Новый год, встречает шотландский музыкант Рэй Уилсон, чей голос особенно любят девушки. Я, в частности, не только участник коллектива Chill Skin, но и в свое время был приглашен после ухода Фила Коллинза в группу Genesis. Рэй Уилсон, Happy Birthday. С его участием ловите та самая композиция под названием «Конго», которая вошла в дискографию Genesis. Именинникам привет!

0: лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Rock
1: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Хали-гали Кришна.
3: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы «Рок-н-ток». Общественный деятель, правозащитница, а также большая любительница рок-музыки Екатерина Герлах. И на этот раз мы поговорим о запретах и цензуре в рок-музыке в историческом разрезе.
4: Если мы вспомним скандал с Агатой Кристи, с удалением альбомов с платформ, с цензурированием, то есть тема на самом деле довольно острая, актуальная.
0: Rock and talk
5: на рок-арсенале.

Так, не парадоксально, король шок-рока шокирует в последнее время красотой своих музыкальных идей. Собственно говоря, никогда не отказывался от этих красот в своих песнях. Элис Купер, «Killed by Love», «Сраженный любовью». Нынче продолжает активно гастролировать в поддержку своего прошлого альбома прошлогоднего, «Месть Элиса Купера», при поддержке своих друзей. Кроме того, в октябре этого года собирается выпустить мемуары под названием «Devil on my shoulder». Ну, уже, так сказать, напрягает название, но я уверена, что почитать много чего интересного можно будет из его биографии. А уж дискография хороша во всех смыслах этого слова, потому что приглашают только профессионалов. И, кстати, в этом году вышел ремастеринг, вариант его знаменитой пластинки «Welcome to my nightwear», причем на виниле. А у нас впереди новинка легенды Чикаго. И уже сейчас «Bad Heart», приглашение на вечер. Давай встретимся. «Let's get together».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

Кто-то из наших крутых меломанов сейчас сказал, может быть, не узнаю без грима. Парни, которые проецируют саунд 20-го столетия, некоторые критики даже сравнивают с творчеством Bad Company. Это была молодая ливерпульская группа Silver Roller, они же Серебряные Жилы. В 2024 году они выпустили свой дебютный альбом под названием Edge Down, куда вошла отзвучавшая только что песня Off The Side. Вот не знаю, как вам, мне очень нравится то, что в их идеях звучит прекраснейший инструмент, орган, который, конечно же, уводит в тенденции звучания 20-го столетия. Вот кто-то из критиков сказал, это британский ответ группе Грета Ван Флит. Тоже, кстати, можно провести параллели. Классные ребята. У нас впереди Кренберри с концертной площадки Дэвид Боуи. В рубрике «Сделано на Урале» апрельский марш, где играет и поет наш программный директор Михаил Симаков. А здесь Виолетта. Всем привет. Квин в продолжении. Ты не одурачишь меня.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: новости. Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Здравствуйте. В Госдуме подтвердили планы разобраться с теневым прокатом зарубежного кино. По словам депутатов, планы по борьбе с незаконными показами сохраняются, поскольку демонстрация фильмов без прокатных удостоверений – это нарушение закона, пишет газета «РУ». Напомню, также ранее стало известно, что премьеру новых «Мстителей» и «Дюны» могут отложить в России до весны 2027 года. В это же время отечественные режиссеры заявляют, что не просят переносить релизы зарубежных картин и выступают за здоровую конкуренцию на рынке кино. Губернатор Денис Паслер объяснил ситуацию с водой в Екатеринбурге. По словам главы области, водоканалы и сопутствующие службы в начале августа отработали хорошо, исходя из ситуации, которая складывалась. Чтобы подавать холодную воду надлежащего качества, необходима была дополнительная очистка. Это не только наличие фильтров, но и время, которое занимает процесс водоподготовки. Денис Паслер добавил, что коммунальщики выбирали между плохим качеством воды, которая может быть опасна для жителей, и отключениями, которые в первую очередь обеспечивали безопасность людей. На маршруте Екатеринбург-Санкт-Петербург с декабря будут курсировать двухэтажные поезда. Обновленные составы выйдут на маршрут Демидовского экспресса. Формировать поезда будут из вагонов купе, СВ и вагонов ресторанов. Это первый двухэтажный поезд, который будет курсировать на Свердловской магистрали, пишет КП Екатеринбург. Подвижной состав соответствует современным требованиям. В каждом вагоне есть душевые кабины, кондиционеры и даже яркие детские купе. Россиянам напомнили о том, что паспорт в залог услуг аренды оставлять нельзя. В самом последнем пункте, в самом документе сказано, что паспорт ни в коем случае не может быть изъят, в том числе оставлен в залог. Исключение есть только в судебной практике. При получении спортинвентаря каких-либо услуг, при взаимодействии с коммерческими организациями, паспорт не может быть оставлен в залог, рассказали газете «РУ» в МВД. В Китае запустили детский сад для роботов. Это экспериментальный центр в Пекине, где машины осваивают движение без заранее прописанных человеком инструкций. В отличие от распространенного метода, когда каждое действие демонстрирует оператор, здесь роботы самостоятельно ищут алгоритм через тактильные ощущения. При этом столкновения с препятствиями не считаются сбоями и становятся учебными материалами. Официальный доллар на сегодня 86,59, евро 100,57.
2: Информация на правах рекламы.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Где родился, там и пригодился. The Days Is с песней «Вашингтон». Хотя группа начала свое рождение в Сиднее. Все благодаря идеям Дэвида Лоуи. Сами музыканты — это все выдающиеся рокеры из групп Guns N' Roses, Thin Lizzy, Whitesnake, Black Sabbath, Motley Crue и не только. Ну и самостоятельно, конечно же, артисты, которые участвовали тоже во многих коллективах. И из их числа всех не пересчесть. Но музыка та, которая добавляет не только олдскульного шика в стиле 80-х, 70-х, но и улучшает настроение. Именно так позиционирует себя этот суперколлектив. Очень ждем новой работы, обещают в следующем году пластинку. В этом году два концертника вышли, так что я уверена, что кто-то не только слушает, но и смотрит на этих качевых дяденек. Рок-арсенал здесь, Виолетта, «Ерунду не крутим» на наших студийных начало 6 вечера. Завтра плюс 18. Переменной облачности без осадков обещают синоптики. У меня что надо, подборочка, будут U2, King Crimson. И уже сейчас сегодняшняя именинница. Новый год сегодня встречает дерзкая красотка, бомбическая певица Алиша Мур, она же Pink, Happy Birthday. Ну и предлагаю песню, которую вы поддержали для нашего радиоэфира. Называется просто от женского чистосердечия «Не надо врать мне». Don't hassle me.

0: реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп «Северный город С», «Тарарун», «Лесилиса» и «Санлар». Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Rock and talk.
3: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: Хали-гали Кришна, хали-гали Рама.
5: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk. Общественный деятель, правозащитница, а также большая любительница рок-музыки Екатерина Герлах. И на этот раз мы поговорим о запретах и цензуре в рок-музыке в историческом разрезе.
6: Если мы вспомним скандал с Агатой Кристи с удалением альбомов с платформ с цензурированием, то есть тема на самом деле довольно острая, актуальная.
2: Rock. Rock and Talk.
7: На рок-арсенале.

Они трубе, как слон, элефанток, Кинг Кримзон, их знаменитая экспансия на территорию болтовни. Ну, а отдельный привет всем, кто у коллектива не только знает песни, которые вращаются в эфире рок-арсенала, вообще на радиостанциях, не знаю, у многих ли вообще звучат Кинг Кримзон, ну и частенько слышат абсолютные раритеты коллектива в программе «Полезные ископаемые». Вот, например, Денис Чернышов у нас большой любитель, я уж про себя тоже молчу, подсела давно уже на творчество. Ну и привет передаю пламенный тем, кто мне присылает интересную музыку для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Успевайте сделать сегодня или до завтра, до 16:00, потому что уже больше, чем половина плейлиста у меня набрана. Тема свободная. Так что импровизируйте, вспоминайте, что интересного вы не слышали на рок-арсенале, а у вас, может быть, в личной коллекции, в аудио или на виниле имеется. Предлагайте, пишите мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Раритеты всегда от вас жду. Программа «Полезные ископаемые» выходит каждую пятницу в 9 часов вечера. Все выпуски имеются в нашей группе ВКонтакте. Продолжение на рок-арсенале. Новинка представит Брайан Эдамс, будет стинка, и уже сейчас для способных заволновать кого-то. Натали Редлиф, Night Sweats, с песней «You Worry Me».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: Рок-музыка мирового класса.
1: Рок-арсенал.
0: 104,5.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

Вот такие они, заразные мысли. Сот Contagion, британская симфорок-группа Muse. Мысли, они вообще заразные. Главное, что эти мысли попадают иногда в головы тех, кто и смоделировать свои не умеет. Что касается Muse, подражать им бесполезно. Новый альбом этого года Wow Signal еще раз закрепил за ними статус группы, которая узнается с первой ноты. Фанатам привет. Впереди Джобана Масса, будут Aerosmith в рубрике «Национальный продукт». Группа «Король и Шут», здесь «Виолетта классного вечера», это Гэри Мур. Ну, для тех, кто оторвался от суеты, композиция «Ain't Nobody».

0: реклама.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не пропустите! В это воскресенье в Джойпабе живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Джойпаб Бенд. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, который умеет создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Джойпаба. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: «Арсенал». Новости.
1: Спонсор выпуска ООС «Атлант-Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Здравствуйте. Роспотребнадзор направил запросы в Ассоциацию туроператоров России, а также в турецкий Минздрав после информации о массовом отравлении россиян в турецком отеле. Пока официальные ответы не поступили. Комментируя ситуацию, академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предположил, что речь может идти об энтеровирусе. И добавил, что это не то заболевание, которое из-за заболевших туристов может быть перенесено в Россию. Об этом пишет РИА Новости. Свердловскую область снова предупредили об аномальной жаре. 9 и 10 сентября ожидаются температуры воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более, сказано в сообщениях экстренных служб. Ранее синоптики обещали Среднему Уралу теплую погоду вплоть до конца этой недели. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых перейдет в собственность Свердловской области. Губернатор Денис Паслер в своих соцсетях перед пресс-конференцией сообщил, что решение принято на уровне правительства России и Федерального Минкультуры. Сейчас историческое здание закрыто из-за аварийного состояния помещений. В первую очередь ситуация опасна для детских коллективов, которые десятилетиями занимались в помещениях усадьбы и Дворца творчества. Губернатор сообщил, что по мере обновления комплекса кружки будут возвращаться в здание Дворца творчества. В этом году они открылись во временных помещениях по другим адресам. Средний возраст безработного в России составляет чуть больше 36 лет. Такие данные обнародовал Росстат. Каждый третий безработный входит в категорию молодежь до 25 лет. Лица в возрасте 50 лет и старше составляют около 19,5% безработных. Также больше 38% россиян в целом никогда не имели опыта трудовой деятельности. По данным на начало августа, уровень безработицы в России составил 2,3%. Пишет агентство ТАСС. Эксперты рассказали, как привить детям любовь к чтению. Родителям советуют не заставлять дочитывать книгу до последней страницы, если произведение перестало вызывать у ребенка интерес. В некоторых случаях полезнее сделать паузу и вернуться к тому же тексту, но позже. Это помогает сохранить положительное отношение к самому процессу. Еще одним приемом, который повышает интерес к чтению, эксперты назвали завершение чтения книги перед интересным поворотом сюжета. Официальный доллар на сегодня 86,59, евро 100,57.
1: Информация на правах рекламы.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

знаменитые «Сумерки», которые всегда придавали и придают яркости в их музыкальных идеях. Electric Light Orchestra, White Light, композиция, которая вошла в монументальнейший, горячо обожаемый альбом 81-го года «Time». А сегодня свой день рождения мог бы отметить бас-гитарист и второй вокалист коллектива. Это Келли Граукат и участник записи этого легендарного альбома. Всем привет, рок-арсенал здесь в «Виолетта» на наших студийных начало 7-го вечера. Завтра плюс 18 градусов в Екатеринбурге, переменную облачность и без осадков обещают синоптики. Я намиксую классные песни, будет Джим Хендрикс, коллектив Killers, а еще Rolling Stones, ну а уже сейчас Pink Floyd для востребованных людей. И знаменитый вопрос: что тебе нужно от меня? What do you want from me?

0: Реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп. Северный город С, Тарарун, Лесилиса и Санлар. Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Rock and talk.
3: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: Хали-гали Кришна, хали-гали Рама.
5: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk. Общественный деятель, правозащитница, а также большая любительница рок-музыки Екатерина Герлах. И на этот раз мы поговорим о запретах и цензуре в рок-музыке в историческом разрезе.
6: Если мы вспомним скандал с Агатой Кристи с удалением альбомов с платформ с цензурированием, то есть тема на самом деле довольно острая, актуальная.
2: Rock. Rock and Talk.
7: На рок-арсенале.

0: стекло.
1: Рок-арсенал.
2: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
3: Здравствуйте. Пассажиры и часть экипажа судна «Профессор Молчанов» вернулись в Россию. Об этом сообщают федеральные ленты. Научно-исследовательское судно при этом остается под арестом. Власти Норвегии 2 сентября сообщали, что действия произведены в качестве обеспечительной меры, связанной с исполнением арбитражного решения по активам компании «Нафтогаз» в Крыму. Судно «Профессор Молчанов» остается в порту Баренцбурга. На его борту на Шпицберген ранее, кроме команды, прибыли ученые, участники экспедиции Русского географического общества и первой арктической биеннале. Губернатор Денис Паслер объяснил ситуацию с водой в Екатеринбурге. По словам главы области, водоканалы, сопутствующие службы в начале августа отработали хорошо, исходя из ситуации, которая складывалась. Чтобы подавать холодную воду надлежащего качества, необходима была дополнительная очистка. Это не только наличие фильтров, но и время, которое занимает процесс водоподготовки. Денис Паслер добавил, что коммунальщики выбирали между плохим качеством воды, которая может быть опасна для жителей, и отключениями, которые

0: в первую очередь обеспечивали безопасность людей. На маршруте Екатеринбург-Санкт-Петербург с декабря будут курсировать двухэтажные поезда. Обновленные составы выйдут на маршрут Демидовского экспресса. Формировать поезда будут из вагонов купе, СВ и вагонов ресторанов. Это первый двухэтажный поезд, который будет курсировать на Свердловской магистрали, пишет КП Екатеринбург. Подвижной состав соответствует современным требованиям. В каждом вагоне есть душевые кабины, кондиционеры и даже яркие детские купе. Россиянам напомнили о том, что паспорт в залог услуг аренды оставлять нельзя. В самом последнем пункте, в самом документе сказано, что паспорт ни в коем случае не может быть изъят, в том числе оставлен в залог. Исключение есть только в судебной практике. При получении спортинвентаря каких-либо услуг, при взаимодействии с коммерческими организациями, паспорт не может быть оставлен в залог, рассказали газете «Ру» в МВД. В Китае запустили детский сад для роботов. Это экспериментальный центр в Пекине, где машины осваивают движение без заранее прописанных человеком инструкций. В отличие от распространенного метода, когда каждое действие демонстрирует оператор, здесь роботы самостоятельно ищут алгоритм через тактильные ощущения. При этом столкновения с препятствиями не считаются сбоями и становятся учебным материалом. Способ обучения роботов в условном садике пока медленнее имитационного обучения, однако дает преимущество в долгосрочной перспективе, подчеркнули ученые. Официальный доллар на сегодня 86,59, евро 100,57.
1: Информация на правах рекламы. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
2: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

да, это вечная дилемма. Рано или поздно, soon or later. Екатеринбургский коллектив Blues Bastards, где играет и поет наш Николай Шабуневич. Каждый раз, когда звучит эта песня, у нас, ну, я не знаю, во всяком случае, я всегда думаю, уж скорее бы завершилась эта творческая экспедиция. Коля, тебе привет. Радостная новость, то, что в этом году Николай Шабуневич представил свое литературное произведение «Выдуманные истории о невыдуманных людях». Мы разыграли в радиоэфире в нашей группе ВКонтакте. Те, кто прочитал, вот можете поделиться своими впечатлениями, рецензию составить. Вот, например, в нашем чате на сайте rockarsenal.ru всегда для этого благодатное место, прекрасное пространство выразить невыразимое, так что заглядывайте. Ну, а в продолжении ловите очень скоро Элис Купер, Red Hot Chili Peppers. Здесь Виолетта, отличного вечера желаю. Ну, а уже сейчас любимчики мои, калифорнийская группа Faith No More, Майк Паттон. И одна из самых узнаваемых песен. И этот факт не нуждается в дополнительных доказательствах, хотя песня так и называется «Evidence».

0: Реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп, Северный город С, Тарарун, Лесилиса и Санлар. Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Rock and talk.
5: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: Хали-гали Кришна, хали-гали Рама.
7: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk. Общественный деятель, правозащитница, а также большая любительница рок-музыки Екатерина Герлах. И на этот раз мы поговорим о запретах и цензуре в рок-музыке в историческом разрезе.
8: Если мы вспомним скандал с Агатой Кристи с удалением альбомов с платформ с цензурированием, то есть тема на самом деле довольно острая, актуальная.
4: Rock and Talk
9: на Рок-Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: реклама.
1: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
2: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Искусство создавать пространство для жизни – это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
4: Не пропустите! В это воскресенье в Joypub'е живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Joypub Band. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, которые умеют создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Joypub'а. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

руководство не только на сегодняшний вечер, вообще на всю жизнь. Зажигай любовь, Love Illumination, Франц Фердинанд. Классно провести это время. Очень скоро в рубрике «Сделано на Урале» Агата Кристи. Но уже сейчас сегодняшний рок-именинник мог бы отметить свой день рождения. Сооснователь группы «Карс», бас, гитарист коллектива, это Бен Орр. С его участием предлагаю вам эту перспективную красоту от группы «Карс» под названием «Drive». Вот на этих манящих в неизведанные нотах машу вам кисточкой до

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООС «Атлант-Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Переговоры состоялись вечером 8 сентября, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Главы России и США обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. По словам Юрия Ушакова, итоги пребывания американских представителей были оценены со знаком «плюс». Работа будет продолжена. Напомню, также днем во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал, что до конца дня у Владимира Путина состоится международный разговор. На трассе М-12 в районе Красноуфимска столкнулись два грузовика. Из-за серьезной аварии движение в сторону Екатеринбурга час назад осуществлялось по одной полосе. Об этом сообщили в госавтоинспекции. Обстоятельства столкновения выясняют. Известно, что в аварии погиб водитель одной из фур. На фото с места аварии кабина одной из машин полностью смята. В ГАИ региона напомнили водителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим при движении по загородным трассам. Свердловские власти пока не рассматривают продажу акций футбольного «Урала». При этом регион готов обсуждать сотрудничество с потенциальными инвесторами, которых интересует развитие клуба и долгосрочное финансирование, заявил на пресс-конференции губернатор Денис Паслер. Он также отметил, что участие крупных компаний в финансировании профессионального спорта – распространенная практика. «Коммерсант Урал» напоминает, что главной задачей на этот сезон для «Урала» остается возвращение в премьер-лигу. Авиакомпания Air Tanzania возобновила авиасообщение с Россией спустя несколько дней после перерыва. Об этом сообщили в аэропорту Внуково во вторник, откуда вылетел рейс перевозчика. Причиной, по которой авиакомпания приостанавливала полеты, были названы возможные риски в воздушном пространстве России. Хранить шашлык при комнатной температуре можно не дольше 2 часов, после чего продукт начинает представлять определенную опасность для организма, заявили эксперты. После приготовления шашлык, если его полностью не съели, желательно как можно быстрее остудить и убрать в холодильник. В нем при температуре от 0 до 4 градусов готовый шашлык хранится не более 72 часов. Причем без соусов и гарниров он сохраняется гораздо дольше, пишет газета.ру. Официальный доллар на завтра 86,47, евро 100,50.
1: Информация на правах рекламы.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса. Рок-Арсенал 104.5 FM.

0: реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
2: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
3: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

0: релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня».
2: Эта история произошла много-много лет назад. И с тех пор...

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Music.
1: Рок Арсенал. 104,5 FM. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis.
2: The path is clear, though no eyes can see.
1: Doors.
2: Waiting for the sun.
1: Калинов.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Pink Floyd.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».